0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Но встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: РБД. Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Народ. Деревня Калитна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 33 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 840.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте «Wildberries». Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте «ВБ-джоб».
2: У МВД ОГРН 24-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Народ, деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб» 18+.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные «#125».
3: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: цветом в осень московскую.
1: Темная ночка. Только

бесполезна и слепа. Очередь ходит, как волны, и нас прижимает друг к другу толпа. А женщина просто красива, просто кого-то пришла провожать. К ней так и тянет нечистая сила, но мне уезжать, мне уезжать.

0: замка, с глазами из синего зеркальца.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

здравствуй. Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

0: На радио «Шансон» реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб. ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагу.

Да вы сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
5: РБВ, Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный полет, деревня Каретная. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан ты с дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».

0: Я тебя буду ждать.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: Что отказывает первым?
6: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
5: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
6: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
5: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
8: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

не уйти с головой в депрессию. Вроде все окей, да только слякотно. Эх, с друзьями

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7. Радио
10: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 7 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Банк России планирует учитывать долги по ЖКХ, услугам связи и алиментам при оценке долговой нагрузки заемщика, если по ним открыто исполнительное производство. Как сообщают «Известия», информацию о такой задолженности хотят передавать в Бюро кредитных историй. При выдаче кредита банки будут учитывать ее вместе с другими обязательствами клиента. Кроме того, ЦБ планирует учитывать платежи по договорам рассрочки. Число иностранных студентов в России вырастет до 500 тысяч к 2030 году, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. На данный момент в российских вузах учатся более 422 тысяч студентов из 182 стран. Соответствующий ориентир задан указом президента. Чиновник подчеркнул, что, стремясь к выполнению количественных показателей, Минобрнауки очень большое внимание уделяет качеству и серьезно работает в этом вопросе с российскими университетами. Искусственный интеллект не является панацеей для повышения производительности труда, а его эффективность зависит от навыков специалиста и понимания им ключевых процессов своей отрасли, заявили в агентстве стратегических инициатив. Это значит, что при высокой производительности труда ИИ может помочь специалисту производить больше. Однако при низкой квалификации инструмент может оказать незначительное или даже негативное влияние. Бюджетно встретить Новый год можно в Твери, Вологде и Кисловодске. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, средняя стоимость ночи в отеле не превышает в этих городах 6 тысяч рублей. Также к бюджетным городам в новогодние праздники можно отнести Мурманск и Калининград. А популярными без учета бюджетности у россиян остаются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород и Ярославль. Среди новичков списка Вологда, спрос на отдых, в который подскочил сразу на 42%. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14 градусов, днем ожидается до плюс 20 и переменная облачность без дождя. Шоу в формате 2D начинается прямо сейчас. Артем Демин и Марина Дымова уже у микрофонов.
3: Людочка, мой кофе готов?
4: Да, Игорь Иванович, уже несу.
3: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
4: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
1: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Выбирайте сами, дорогие друзья. С удачей вы сегодня будете обниматься или целоваться. Это зависит исключительно от вас. Ну а мы, ведущие утреннего шоу в формате 2D, Артем Демин и Марина Дымова, обеспечим вас хорошим настроением на ближайшие 4 часа. 21 сентября на календаре, очередной понедельник. Всех приветствуем и желаем вам доброго утра. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Ура, понедельник. Погода прекрасная.
0: Вот вас, женщин, не понять. В пятницу ты говорила, ура, пятница.
1: А я радуюсь каждому дню.
0: Вот.
1: Это знаешь, как говорит Ксения Стриж, не прибрал Господь прекрасный день.
0: Не так она говорит.
1: А как она говорит?
0: Ксения говорит...
1: Ну?
0: День прошел,
1: не прибрал Господь. И хорошо. Вот я тебе и говорю. На самом деле, я в эти выходные была в Ивановской области. У меня совершенно не было интернета. И я поняла, что опять мне в пятницу не заправилась. И я понимаю, что сегодня меня ждет после работы увлекательный квест.
0: Почему? Ну, пока вроде все нормально.
1: Что, не знаю, люди уже говорят, и таксисты, что бензина в Москве
0: тебя
1: снова
0: везли,
1: мало.
0: Тебя везли на такси?
1: Я обратно возвращалась, когда с Курского вокзала я такси ждала 34 минуты.
0: Это потому, что типа он заправлялся, что ли?
1: Нет, я спросила, говорю, а что происходит, почему так мало машин? А он сказал, многие не вышли на маршрут. Ну, типа, вчера, хотя воскресенье.
0: Ну, не знаю, я не наблюдал пока
1: этих очередей. А где ты был вчера вечером?
0: Ну, я вечером вчера много где был.
1: Ты не был на Курском вокзале.
0: Я не был на Курском вокзале, иначе я бы тебя забрал совершенно бесплатно. Ладно, по праздникам быстро.
1: Так, хорошо. Всемирный день русского единения, день победы в Куликовской битве. Всемирный день благодарности, день поиска сказок и день коллекционера.
0: Замечательно. Спасибо тебе огромное, Мариночка. Всех с этими праздниками поздравляем, но... А впереди у нас новости, которые мы проспали.
1: Черный ящик и наш фирменный, и ваш любимый музыкальный гороскоп.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 840.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Приятная новость. Из разряда новостей мимимишных Россия оказалась самой кошачьей страной в мире. Хотя бы одна кошечка есть примерно у 60% семей. Приятно осознавать, что мы с тобой, Марин, в этой же обойме находимся. Потому что у нас тоже с тобой по одной кошечке. Также кошечек любят в Румынии, но скромнее гораздо, чем у нас. В Румынии всего лишь 48% кошек проживает с хозяевами, в Индонезии 47%, на Филиппинах 43%, в Таиланде 42%. Но самое забавное не это. Самое забавное, что кошек безумно любят в Турции. И в Турции огромное количество кошек, даже на улице. И везде там предусмотренные для них кормушки какие-то.
3: Есть кто-то, наблюдатель какой-то. Ну, вот. Ты знаешь, вот Турция Турции, когда мы там были, действительно, там много котов, которые повсюду, но...
2: Может быть, они не в домах
3: даже. Какие ухоженные и зажравшиеся коты у нас в Калининградской области, в Зеленоградске. Вот это точно столица кошек. И то есть, и если в Турции они какие-то грязные, ну, не ухоженные, ну, я таких видела.
2: Вообще
3: нет. Когда вы были в Стамбуле, вспомни, там были такие.
2: Вообще нет. Откуда грязи-то взяться? У них там ни дождей, ни снега, ни гололёда.
3: Короче, ты был в Зеленоградске?
2: Я в Зеленоградске, я в Турции был 627 раз.
3: Ты не можешь рассуждать, что в Турции более счастливые коты, чем в Зеленоградске.
2: Очень чистые коты в Турции. Невероятно ухоженные, все пухленькие.
3: Но только в Турции
2: довольные.
3: Они лезут к тебе на стол и едят у тебя где-то в ресторане на уличной веранде.
2: Бывает
3: в Зеленоградске такое. Ты сам подойдешь к коту, он скажет, нет, я это не буду, я уже наелся. Понимаешь?
2: Это называется неухоженный. Это называется зажравшиеся коты.
3: Значит счастливые, понимаешь?
2: Калининградские
3: так,
2: зажравшиеся
3: кстати говоря,
2: коты.
3: Про Турцию. Помнишь выражение «все дороги ведут в Рим»?
2: Угу.
3: Оказывается, что не в Рим, а в другой город. Ученые провели исследование и проверили старое крылатое выражение, пришли к такому выводу. Все дороги ведут не в Рим. Они изучили 300 тысяч километров старинных дорог Римской империи и выяснилось, что дорожная сеть сводилась не к Риму, не к вечному городу, а Анкара, Стамбул и
2: Белек.
3: Анталия.
2: Ну, вот почти
3: вот
2: Белек.
3: По словам исследователей,
2: друзья,
3: хоть да. Рим и был доминирующим, но никогда не являлся центральным
2: дорожной
3: сети.
2: Все, вы поняли,
3: сети.
2: Спасибо. Давайте лучше про Белек.
3: А я думала, ты расскажешь, да, про...
2: Да, я и хочу
3: какие дороги туда ведут?
2: Самая главная дорога – это сайт radioshanson.ru. Заходите на сайт, попадаете в раздел «Бархатный шансон». И 24 октября мы ждем вас в отеле «Титаник Делюкс». СПА, гольф, Белек и все остальное.
3: Без СПА.
2: Без СПА, хорошо, просто
3: хотя,
2: гольф,
3: наверное,
2: Белек.
3: Там есть это тоже.
2: 100%.
3: Куда без хамама-то?
2: В общем, дорогие друзья, информация для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Что же в черном ящике?
1: Это черный ящик, ваша любимая утренняя забава с 7 до 8. Потому что мы уже начинаем работать своими извилинками. Кто-то работает с помощью компьютера. Кто-то лезет,
2: надо так
1: кто-то
2: сказать.
1: Бежит в библиотеку, берет какую-нибудь научную литературу в надежде на то, что она ему хоть как-то поможет выкарабкаться из запутанной ситуации. Ладно, хорошо, согласен. Все, давай, поехали, подсказки.
2: Короче, подсказки. Так,
1: как все пафосно начиналось. Так, это придумали бедняки. Что придумали бедняки?
2: В интернете есть запрос такой. Для чего нужен... Как приготовить яблочный его. При этом это и блюдо, в смысле, как еда есть.
1: И как десерт.
2: Нет, и как вид посуды.
1: Ну, то есть это не штрудель, не сидр и, конечно, не пирог.
2: Нет, ну да, это связано с Францией.
1: Да.
2: Это бывает из овощей, бывает из мяса или рыбы. А также это
1: Сюря.
2: Бывает...
1: Сюря.
2: Сюря? Ну,
1: пунш.
2: Что-то в этом есть.
1: Киш-Лорен.
2: Если вы
1: уксус.
2: Любите необычную
1: пицца.
2: Посуду,
1: Рагу.
2: Винтаж, то, скорее всего, вы хотели бы, чтобы у вас дома такая посуда была.
1: Мармелад.
2: Слово происходит от французского, конечно же.
1: Рататуй.
2: Впервые это придумали крестьяне, потому что это удобно.
1: Лазанья,
2: а вообще, если серьезно, рагу. Это нечто среднее между запеканкой и паштетом. Чтобы это есть, это нужно есть ни ножом, ни вилкой. А сначала взять острый нож, чтобы срез оставался ровным. Плотная текстура этого не должна крошиться. И вообще это очень вкусно, это очень красиво.
1: Крынка.
2: Порционно едят ломтиками.
1: Пудинг.
2: Аккуратно вот все это нарезают острым ножом. Едят и в холодном виде, и в теплом виде, в зависимости от рецепта. Это блюдо не намазывают на хлеб, как паштет.
1: Горшок.
2: Его выкладывают на тарелку красивым кусочком.
1: Кисель, желе,
2: но при
1: студень.
2: Этом подают это с багетом.
1: Я по-французски, студень, знаешь?
2: Студень. Ле студень.
1: Ле студень. Суфле.
2: С этим отлично сочетаются различные ягодные
1: шарлотка.
2: Соусы, клюквенный, горчиц. Даже с корнишонами это хорошо заходит.
1: Ладно, все.
2: Ну.
1: Заходит и выходит, у нас есть победитель.
2: Кто же?
1: Это невероятно просто. Человека зовут Вячеслав.
2: Какой Вячеслав, молодец.
1: Вячеслав Распопин. Вот такой вот молодой человек.
2: Лё Вячеслав.
1: Лё Вячеслав, да.
2: Загадали мы сегодня террин. Традиционное блюдо французской кухни из измельченного мяса.
1: Я понимаю, как сейчас, какое количество сейчас будет сообщений, типа, что вы загадали? Повторите еще раз, мы не поняли, что вы загадали. Внимание, по буквам. Т-Е-Р-Р-И-Н. Террин. Мы поздравляем Вячеслава.
2: От французского земля глина. Есть такая посуда, есть такое блюдо. Почитайте в интернете и попробуйте приготовить. Задание вам на выходные.
1: Да, Вячеслав, ну а вы присылайте свой номер телефона, мы расскажем вам, где и когда вы заберете полагающийся вам сувенир.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Банкоматом.
3: Ты мне скажи, ты терин-то пробовал?
2: Нет, откуда ты что?
3: Девчонки, ну кто-нибудь умеет готовить терин? Я честно пытался, у меня получилось, ну, как-то больше похоже на паштет, хотя это совсем другие
2: я
3: вещи.
2: Я так и думал, что у тебя все, что ты готовишь.
3: У меня, видимо, руки не из того места
2: растут. Похоже либо на кабачки, либо на...
3: Есть ли наши слушательницы, которые паштет это готовят и понимают, что вот у них получается не хуже, чем во Франции или в каком-то ресторане,
2: да,
3: со звездочками.
2: Да невозможно приготовить французское блюдо национальное.
3: Почему?
2: В местных условиях. Так, чтобы оно было не хуже, чем оно было...
3: Ну, а
2: было...
3: что, в чем проблема приготовить терин из утки с фисташками и сушеной клюквой?
2: О, точно!
3: Клюква, сейчас
2: вообще
3: сезон.
2: Вообще нет проблем, точно.
3: Фисташки в любом магазине продаются.
2: Что там
3: утка?
2: Утка.
3: Утка, фисташки.
2: Вот самая сложная утка. Это уже, извините меня, не всем доступно, Марина.
3: Почему?
2: Утка, это не шутки. Купить
3: утка,
2: 100 граммов
3: это
2: утки.
3: Это не шутка, хорошо, давайте дальше.
2: Так, банкротам придется объяснять траты на рестораны и такси.
3: Ну, банки... правильно, а то что это вы банкроты, а сами на такси разъезжаете?
2: Да, некоторые на частных самолетах еще банкроты летают. Так, банки стали изучать мелкие траты должников, чтобы доказать, что у клиента все-таки есть средства на обслуживание кредитов. Суды начали изучать данные агрегаторов такси, каршерингов, сервисов по доставке еды, чтобы оспаривать право на банкротство. Также под проверку попали и соцсети, в которых потенциальные банкроты публиковали фотографии о том, что они едят еще что-то. Ладно, шучу. О том,
3: да,
2: что
3: соцсети, конечно,
2: они
3: нас всех
2: путешествовали за дорого. Например, брекеты себе делали, исправляли прикус и улыбку белоснежную и покупали новую технику. В общем, действительно, прежде чем подавать на банкротство, придется много чего потереть. Я имею в виду затереть. Я имею в виду спрятать,
3: мой,
2: скрыть,
3: Артём,
2: удалить.
3: Так, ну, ладно.
2: Из вы поняли,
3: жизни зубных техников у нас сегодня
2: давай
3: новость. Мужчина починил ямы в асфальте, засыпав их зубными слепками. А как пишут всякие новостные порталы, выбоины местный житель, которого зовут Кирилл, отремонтировал необычным способом. Он занимается изготовлением моделей стоматологических вот этих вот, как это, челюстей.
2: Ну,
3: что?
2: В общем, зубную технику, вот которого не получается делать зубы.
3: Видимо, это были такие ошибочные варианты. Он прямо у себя в поселке.
2: У него слишком много ошибочных вариантов.
3: Засыпал вот этими макетами.
2: В общем, он плохой зубной техник, но
3: хороший ремонтник дорог.
2: Хороший ремонтник дорог, да. Это вот когда человек ошибся с выбором профессии.
3: Родители заставили пойти учиться на зубного техника, он всю жизнь мечтал делать дороги.
2: А мне недавно рассказали о том, чтобы стать зубным техником, оказывается, можно и не учиться нигде.
3: А чтобы быть ремонтником дорог, надо где-то учиться?
2: Тоже не надо. Вот,
3: ну,
2: видишь,
3: слушай,
2: парень
3: можно
2: не любил учиться.
3: Я считаю,
2: но...
3: что учиться все-таки надо, потому что если ты не по технологии асфальт укладываешь, то его потом через год,
2: ну,
3: заново укладываешь.
2: Ну да, вот эти зубными скрепками вот этими своими, да?
3: Слепками, а не скрепками.
2: Скрепками, зубными скрепками.
3: Евгений нас спрашивает, а 2D-шоу идет? Скажите мне, как ситуация с бензином? Я в пятницу собираюсь в город Д. Мне надо канистру везти из Москвы или у вас там все нормально?
2: Что там в Липецкой области с бензином, дорогие друзья,
3: и
2: наши
3: не только
2: слушатели
3: в Липецкой, давайте-ка опять перекличку, давно
2: Тульская
3: не было.
2: Тульская область, что там с бензином у вас, ребята, нормально все? Я надеюсь, что все нормально, потому что у меня есть информация, что на трассе М4 Дон с бензином все хорошо.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru. 12+.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я Твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
12: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
13: Радио Шансон представляет.
14: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
15: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
16: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
17: Для лиц старше 18 лет.
16: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Просто я устал.
1: Звезды на ладони.

0: вами мысли, но в итоге-то все будет хорошо. Совет дня в песне «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
1: Раки, не доверяйте никаким устным обещаниям сегодня, даже если вам кажется, что это все очень заманчиво. Займитесь урегулированием отношений со старыми партнерами, а настроение ловите в песне «Привет с Большого Бодуна» группы «Дюна».
0: Львы, неделя благоприятна для новых коммерческих предложений. Рассмотрите их с полной ответственностью. И постарайтесь меньше рассказывать окружающим о своих финансовых планах. Совет песни «Летай» Марка Бартона.
1: Девы, постарайтесь не выбрасывать деньги на сиюминутные покупки, которые вам, скорее всего, не пригодятся в будущем. Сегодня возможны лишние траты, поэтому держите себя в руках. А ваша песня — чашечка кофе, аромат ванили Виктора Королева.
0: Весы, а вас ждет настоящий карьерный взлет. Ого, хоть у кого-то все хорошо. Вы получите работу своей мечты с весьма солидной зарплатой. Начальство одобрит ваши идеи, и перед вами открываются большие перспективы. Ваша песня — «Мой бой» Шамана.
1: Скорпионы, прошлые заслуги на работе сегодня будут отмечены скромной, но приятной денежной премией. Однако, когда вы ее получите, то не спешите сразу бежать по магазинам. А ваша песня — «Сушничок» Валерия Кураса.
0: Стрельцы, этой недели как нельзя лучше подходят для того, чтобы решиться на серьезный шаг. Звезды говорят, что ваша любовь сильна и взаимна. Ну а настроение дня ловите песни «Крылышки» Кати Чепик.
1: Козероги, никаких решающих разговоров и выяснений отношений. Поменьше критики, иначе вы рискуете остаться в одиночестве. Ваша песня — «Небо на ладони» Сусо Павлиашвили.
0: Водолеи, предоставьте инициативу любимому человеку, и он избавит вас от лишних хлопот. Ваша песня — «Я не могу тебя ждать» Стаса Ярушина.
1: Рыбы, у вас продолжается страстный, насыщенный эмоциями, впечатлениями период. Будьте осторожны в любовных отношениях. А ваша песня — «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
0: Радио Шансон всем желает легкого и музыкального понедельника.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
3: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. ЦИК обработал более 83% протоколов на выборах в Госдуму. Первое место в рейтинге по федеральному партийному списку занимает «Единая Россия». Вторую строчку удерживает КПРФ. Третье место у ЛДПР. Партия «Новые люди» на четвертой позиции. «Справедливая Россия» набирает 4,99%, находясь в непосредственной близости от порога в 5% для прохождения в парламент. В Госдуме предложили запретить предустановленные галочки на доп. Услуги. Соответствующее предложение вынес вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По мнению депутата, поля, связанные с необязательными сервисами, должны оставаться пустыми до самостоятельного действия пользователя. При этом отказ от дополнительной опции не должен препятствовать покупке основного товара или услуги, если такое согласие не требуется для исполнения договора. Предложенный принцип также предлагается распространить на бесплатные действия в сети, включая установку дополнительного программного обеспечения и подключение дополнительных функций. Кредитными каникулами при снижении доходов готовы воспользоваться 66% россиян. При этом треть из них сделали бы это в случае потери работы или другого источника дохода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. 37% опрошенных предпочли бы отсрочку на 3 месяца при оформлении кредитных каникул, 17% на 2 и лишь каждый десятый всего на 1 месяц. Работодатели чаще всего стали искать менеджеров-консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников. Как сообщает РИА Новости, число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии выросло на 175%, с нескольких десятков до более чем 200. Кроме того, на маляров, штукатуров и отделочников спрос увеличился на 118%. Более чем наполовину выросло число вакансий для электромонтажников, электромонтеров, техников-электриков и машинистов. Кстати, Артем Демин и Марина Дымова интересуются, умеете ли вы кататься на велосипеде? И как вам удалось этому научиться? Пишите в мессенджеры. Виталий Байкалов, Объединенная служба информации.
3: Игорь Иванович.
4: Да, Людочка.
3: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
4: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
3: Как нет? Вы же здесь.
4: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсору тренинг-шоу «Юсуповская больница». В центре боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Давай небольшую бензосводку.
0: Да, 8 часов 7 минут столица. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы просили вас в прошлом часе рассказать, как у вас на заправках ситуация с бензином. Да, и давайте пробежимся по сообщениям, которые вы уже отправили.
1: Алексей пишет, в Липецке бензин есть, очереди тоже есть. Но если вам очень нужен бензин, за 130 можно спокойно налить. Но за 130 не очень спокойно. Душа как будто бы будет волноваться и говорить, зачем. Чем тебе такой дорогой бензин?
0: Так, Владислав нам пишет из Рязани. В Рязани очереди, но стали поменьше. Заправка, правда, идет по четным и нечетным номерам. Это вот сообщение от Владислава. Марина, Липецкая область. Лучше ситуация с бензином, чем 3 недели назад, но хуже, чем неделю назад. Вот такой
1: анализ. Ольга пишет,
0: в
1: Смоленской области бензина нет. Барнаул с бензином все нормально. Подольск все плохо.
0: Андрей пишет из Рязани. Рязань, на дорогих заправках все хорошо, а на дешевых плохо. Газарес пишет, что в Ленинградской области бензин есть, но не везде. На Газпроме льют без ограничений.
1: Ну, в общем, ситуация с бензином все равно нестабильная, поэтому давайте поговорим с вами про велосипеды. Тем
0: давайте,
1: более,
0: да.
1: Это интересно, потому что говорят, что человек должен уметь плавать и ездить на велосипеде, и это как бы важный навык для счастливого человека.
0: Так, ну еще у нас есть новость, что всех велокурьеров обязуют, ну, думают над тем, чтобы обязать их получать права, да?
1: Да.
0: Ну, и мы решили оттолкнуться от этой новости. Нас не столько интересуют права велокурьеров и обязательства. Сколько ваше умение ездить на велосипеде?
1: Сколько вообще вам было лет, когда вы научились? Кто вас учил? Любите ли вы кататься на велике? Ну и вообще давайте вот поностальгируем, когда вы впервые почувствовали себя почтальоном Печкиным и сели на велосипед и поняли, что я
0: теперь
1: злой
0: счастье,
1: такой, почему
0: да,
1: был?
0: Да.
1: Потому что велосипеда не было.
0: В общем, да, давайте поговорим о велосипедах. Ваш первый велосипед. Кто вас учил ездить? Как учились, или, может быть, вы до сих пор не умеете ездить на велосипеде. Признаться в этом, кстати, тоже можно. Очень многие взрослые люди признаются нам, что, например, что они не умеют плавать, да? Почему
1: или
0: бы не
1: никогда
0: признаться?
1: Не пробовали тушенку.
0: Да,
1: это все не стыдно, это нормально.
0: А ты, кстати, умеешь? А, ты умеешь ездить на велосипеде. А ты хорошо ездишь на велосипеде?
1: Ну да.
0: Уверенно?
1: Уверенно.
0: И плаваешь уверенно?
1: Не, пару раз у меня я перелетала через руль, но я считаю, что это часть велоезды.
0: Обучение. Это часть обучения. Ладно, пишите плюс 7-909-955-103.
4: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+. Кошмар. Беспроцентный лимит на все.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
2: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

Зёнин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: О велосипедах хотим с вами сегодня поговорить, дорогие друзья. Умеете ли вы ездить на велосипеде? Есть ли у вас велосипед? Может быть, вы даже сейчас, там, каждые выходные дни или на работу добираетесь на велосипеде? Напишите нам, об этом очень интересно.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
0: Итак, мы выяснили, что Марина умеет ездить на велосипеде достаточно хорошо. Я тоже умею ездить на велосипеде и тоже достаточно хорошо.
3: У тебя трековый велик или шоссейный?
0: У меня горный велик.
3: А что, ты в горах, что ли, живешь?
0: Нет, просто мне нравится, чтобы
3: а
0: была...
3: А руль у тебя баран?
0: Хорошая амортизация. Нет, конечно, баран же, он же только на трековых...
3: Ну, просто у меня есть подруга, которая прям...
0: Как баран и горный, как ты себе это представляешь? Ты на первой же кочке этим рулем вышибешь себе все зубы.
3: Я потому что у меня просто есть подруга, ей 24 года, она обожает длительные поездки на велосипедах, то есть они ездят прям по 100 километров за выходные, то есть маршруты такие у них серьезные.
0: У тебя есть такие молодые подруги?
3: Да, у них прям есть...
0: 24 года?
3: Это дочка моей подруги.
0: А, это дочка.
3: Ну, она, в общем, и Женя увлекается вот этим своим... велосипедом бараном. Там целая... Ну, ты знаешь, сколько стоят специальные велоштаны, чтобы у тебя не болела пятая точка от...
0: Ну, не знаю, я заказывал себе на каком-то там экспрессе, и мне пришло не очень дорого там.
3: Ну, сколько?
0: Ну, что-то там до 1000 рублей.
3: Ну, хорошие от 8 стоят, окей.
0: Ну, в общем, значит, это... я...
3: Потом
0: и тоже не болит.
3: Вот эти вот ботинки, которые вставляются в педали. Ну, в общем, много всяких деталей, и я понимаю, что, ну, это прям вот большой спорт, и люди-фанатики.
0: Любое увлечение профессиональными какими-то видами, оно все достаточно дорогое. Я занимаюсь сейчас, увлекаюсь большим теннисом.
3: Так.
0: И я тоже понимаю,
3: вспомнил, как в детстве выбивал ковры на улице у гаража и понял, что большой теннис это твое.
0: Вот, и понял, что как бы если ты в эту тему тоже погружаешься достаточно глубоко, это тоже все очень и очень дорого. Потому что даже вот эти струны, которые тебе натягивают на ракетку, а нормальная ракетка – это именно струны, которые тебе натягивают, а не то, что ты покупаешь в магазине уже с натянутыми струнами, да? Так вот, эти струны, они служат всего 20 часов. После этого ты должен купить новые струны и снова их натянуть.
3: Андрей Рублев тут в эфире, я понять не могу. Струны у него там. А ты же вроде на гитаре играл раньше, а теперь почему-то...
0: Это другие струны.
3: Струны у тебя на ракетке. Мы говорим сегодня про велики, и, например, я помню, что... Ну, я в детстве как-то легко научилась, то есть у меня нет истории, кто меня учил, но я помню, что был такой случай, я ненавидела есть кашу, у меня есть младший брат, и я ему... И когда мне купили...
0: 30 секунд тебе на то, чтобы закончить
3: историю. Велосипед был Дисна или Стелс, короче, я говорю, съешь за меня кашу, и я отдам тебе свой велик.
0: Ничего себе.
3: Младшему брату, у которого...
0: Нормальный бартер.
3: И, в общем, он съел кашу, я дал ему свой велик и не сильно грустила, что у меня нет велика.
0: А у тебя ездит... он прям отжал его, прям и отжал.
3: Ну, у него был, типа, детский, потому что он на 4 года. У меня, мне уже купили такой подростковый или уже там полувзрослый.
0: И ты вот этот подростковый отдал
3: ему?
0: И больше ты на нем не ездила?
3: Ну, я как-то не
0: нормально
3: парилась, что у меня нет велика.
0: Каши ты могла бы поесть. В общем, да. Дорогие друзья, пишите ваши забавные истории.
2: Реклама на радио «Шансон».
4: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
7: Сотый экстра на АЗС Иликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС Иликом. 790 километр трассы М7.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.
2: Радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, сегодня хотим с вами откровенно поговорить о том, умеете ли вы ездить на велосипеде. Все велоистории скидывайте сюда. Плюс 7909-955-1030. Как учились? Кто вас учил? Помните ли свой первый велосипед?
2: Есть ли у вас велосипед сейчас?
1: Если сейчас у вас велосипед, да, вот у меня есть горный
2: часто
1: велосипед.
2: Часто ли ты на нем катаешься?
1: Сейчас
2: когда
1: уже,
2: последний раз
1: к сожалению, редко, потому что для меня велосипед был не как способ передвижения, а как способ тренировки на свежем воздухе.
2: Угу.
1: И, конечно, в какой-то момент, да, он был очень активно мною использован, потому что я катался, когда жил вот недалеко от парка Кузьминки. Вот я и в парке Кузьминки катался, там и в другом парке катался, Кусково. В общем, по всем паркам я прогонял.
2: Ну, ты катался по велодорожкам?
1: Ну, и по
2: велодорожкам. Или было такое, что дети, собаки на поводках.
1: Это
2: ну, то
1: тоже
2: есть, я, например, почему не
1: это,
2: люблю
1: да.
2: кататься
1: мне это
2: по
1: тоже
2: городу
1: нравится,
2: и
1: да.
2: по паркам, и по велодорожкам,
1: да, да,
2: потому
1: да,
2: что
1: да.
2: у нас в городе, в Москве, культуры,
1: не принято,
2: у людей
1: не
2: нет
1: принято.
2: Культуры, что они идут по велодорожке.
1: Да.
2: Там нарисован велосипед,
1: абсолютно,
2: и там идут
1: да.
2: совершенно все люди, собаки.
1: С колясками.
2: Все смешалось.
1: Да,
2: и, как
1: да,
2: бы,
1: да.
2: и для меня это, я не хочу кого-то
1: это
2: повредить, не хочу резко тормозить и перелетать через руль, у меня такое было. И поэтому я, например, очень люблю, когда катаешься на велике, есть вот эта трасса, которая от Яхрома до Дубны вдоль канала имени Москвы. Она называется Вело-1.
1: Ну, только до Яхрома еще и
2: ну, доехать. Надо доехать. Можно на электричке, можно на своей машине, там можно в аренду взять велик, и я понимаю, ты едешь, у тебя с правой стороны канала имени Москвы, там нет ни детей, ни собак, там не гуляют люди с колясками. То есть это действительно трасса только для велосипедистов. И это удобно, потому что я понимаю, что я ни для кого не стану
1: травмирующим
2: моментом. Ну, ты
1: понимаешь, что, во-первых,
2: моментом.
1: Таких трасс мало.
2: Одна.
1: Это раз. А во-вторых, ну, как бы, немногие туда поедут, потому что, ну, велосипед ты не для этого, как бы, покупаешь, чтобы потом еще переться куда-то там в Яхрому,
2: нет,
1: чтобы
2: ну,
1: оттуда
2: просто
1: доехать
2: хотя бы раз, я считаю, что вот пока теплая погода,
1: это другая
2: те,
1: история.
2: Кто живут недалеко от Москвы, я вот прям рекомендую
1: в общем,
2: вам. Это совсем другие
1: эмоции. В целом,
2: я
1: хочу сказать, что Москва не велосипедный город. Сейчас, может быть, многие
2: а
1: со мной
2: город
1: не согласятся. Какой город?
2: Ну вот на даче
1: Амстердам,
2: попросил.
1: Амстердам,
2: а ты Марин. Был в Амстердаме?
1: Я в Амстердаме...
2: Катался там на велике или по кварталу
1: был.
2: Красных фонарей шарохался?
1: Не, ну ладно, хорошо. Пекин, Пекин.
2: А в Пекине Пекин?
1: Пекин создан для вело,
2: ты
1: да.
2: на великах катался?
1: Ну, я видел, как люди катаются на великах. Там целые прям выделенные дорожки для велосипедистов.
2: И у нас выделенные дорожки.
1: Нет,
2: не факт,
1: у них по-другому выделены. У них по-другому выделены. У них прям с... таким, типа, отбойничком.
2: А, что ты оттуда не... Но если туда... ты выехал на эту велотрассу, то назад пути
1: ней...
2: нет.
1: Да, ты по ней...
2: Едешь, да?
1: Да, да,
2: всю
1: да,
2: китайскую
1: да.
2: стену должен проехать.
1: Зато другие автомобили не заедут, и беременные с колясками по ней гулять не будут, ну и так далее. В общем, да, есть города, которые приспособлены для велосипеда в целом. То есть на велосипеде можно доехать до работы. У нас в Москве мы не доедем с тобой на велосипеде до работы.
2: Да, слишком большие расстояния, это раз,
1: это
2: а два,
1: и...
2: тогда нужно
1: по
2: на работе...
1: По каким дорогам?
2: Чтобы
1: по трешке ехать на велосипеде
2: чтобы
1: нельзя.
2: На работе был душ, потому что приезжать потным и потом работать, это странно, потому что на велосипеде все равно определенная форма одежды есть. И...
1: Ну, я бы хотел, чтобы ты ездила на работу на велосипеде.
2: Слушай, ну на самом деле...
1: Выходила бы из душа такая, с мокрыми волосами.
2: Да, и уже такая бы с полотенцем
1: да,
2: на голове
1: да, да,
2: и сказала, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
1: Начинаем, да, поехали. В общем, да, я считаю, что все-таки Москва, ну, может быть, Подмосковье там лучше ситуация с велосипедами, но в Москве прям сложно.
2: Ну,
1: ты выходишь из дома
2: людей,
1: и сразу
2: трассы. Есть много людей, которые ездят на работу
1: какие-то.
2: На велосипеде. Это зависит от того, где
1: нет,
2: ты живешь
1: ну, нет.
2: И где ты работаешь.
1: Ну, нет.
2: Это просто ты замкадыш
1: но
2: практически.
1: Но никто не ездит. Ну, какой я замкадыш? Я вот сегодня ехал из Кузьминки.
2: Сколько километров ты едешь до работы?
1: Вот сегодня я ехал 19 километров.
2: Нет, 19 можно проехать.
1: 19.
2: Но я к тому, что вот ты говоришь, Москва не велосипедный город. Если взять, например...
1: Но никто у нас в Москве на велосипеде на работу не ездит. А, например, в Европе я...
2: Ну, ты сравнил, Артем, ну, Европа,
1: там они, да,
2: она, это маленькие города, там таких расстояний нет.
1: Я сейчас не про города говорю, а про один город конкретно. Ну, столица, Прага,
2: ну,
1: допустим,
2: ну,
1: Прага.
2: Это
1: и там люди ездят
2: с Москвой,
1: работу.
2: Пожалуйста, не сравнивай
1: я
2: Прагу.
1: Я тебе про это и
2: Прага
1: говорю.
2: Прага, это как Выхино, это...
1: Ты со мной теперь согласна,
2: согласна,
1: что Москва не велосипедный город?
2: Ну, если
1: потому
2: ты живешь на Выхино и работаешь там же, в Новогиреево, например, ты доедешь без проблем на работу на велике.
1: Ну, таких очень мало людей. И опять
2: у нас есть радиослушатели, которые на работу ездят на велосипеде?
1: Вот мы
2: напишите
1: сейчас про Москву
2: нам.
1: Говорим, допустим. Да, кто-нибудь в Москве ездит на велосипеде на работу? Нет. Потому что Москва не велосипедный город. А вот Дмитрий Малыгин ездит иногда на велосипеде на дорогу. Ну, сейчас расскажешь об этом,
0: кстати. На правах рекламы.
3: Автомобильные новости.
4: Всем привет! Я Дмитрий Малыгин. И сегодня вас ждет необычный выпуск рубрики «Дави на газ», а первая программа из небольшого цикла, в котором я бы хотел погрузить вас в одну очень важную и часто недооцененную тему автомобильных шин. Каждый день я рассказываю вам о том, что автомобиль – это уже и не автомобиль вовсе, а суперсовременный гаджет на колесах. Сотни датчиков, умные системы безопасности, камеры и многое другое. Может сложиться впечатление, что напичканная электроникой машина способна уберечь вас от любой неприятности. Но задумывались ли вы, на чем в реальности строится вся эта технологическая магия? Я подскажу. На чистой физике сцепление колес с дорожным покрытием. Полный вес среднестатистической машины, который в среднем варьируется в диапазоне от 1,5 до 3 тонн, соприкасается с дорогой через 4 крошечных пятна контакта. Каждая из них размером всего лишь с ладонь взрослого человека. В тех самых точках абсолютно не важно, насколько совершенны ваши тормоза и вспомогательная электроника. Если шина потеряла сцепление, инновации, интегрированные в автомобиль, молниеносно теряют смысл. Именно резина – это ваш первичный рубеж безопасности, управляемости и контроля над автомобилем. А разбираться в этом вопросе до мельчайших деталей – работа тех, кто посвятил производству шин больше века. Ярким представителем флагманского дивизиона шинных производителей является японская компания Yokohama. За более чем столетнюю историю Yokohama стала законодателем мод и вышла в лидеры шинного рынка с производственными базами и филиалами по всему миру. Японские компании, будь то производители автомобилей, техники и прочего, всегда отличаются особенным подходом к формированию своей внутренней философии. На протяжении многолетнего пути становления компании Yokohama движет единственное желание сделать жизнь людей лучше, способствовать их счастью и благополучию. Наверняка сейчас вы задаете резонный вопрос, а при чем тут, собственно, шины, счастье и благополучие? Только уверенное, азартное и безопасное вождение могут подарить всю ту гамму чувств, которую я упомянул. Рассказывать в программах я буду не только про особенности шин для гражданских автомобилей, но и про сложные промышленные решения, продукцию для спорта высоких достижений и все то, чем богата вселенная Yokohama. И помните, ваша безопасность на дороге зависит от 4 небольших ладоней дорожного покрытия. Доверяйте этот контакт тем, кто совершенствует его уже больше века.

второй ДС. Дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: будто не было любви и не надо.
1: Прости, но я не смог, не сумел, не посмел. Скажи ты мне тогда,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
13: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» каждый вторник в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
17: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
18: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
19: Откровенно, сокровенно.
20: Откровенно о сокровенном.
21: Ну что, много забавных и откровенных историй нам приходит.
22: Огромное количество, давай скорее.
21: Причем очень многие даже благодарят за то, что мы взяли именно эту тему, именно вот эта тема воспоминаний, тема велосипедов. Давай, Марина. Доброе утро, любимое шоу. Научилась в 7 лет и кататься на велосипеде. Научилась сестра. Посадила меня на велосипед и оттолкнула. Они не напоминают тебе это ничего?
22: Да, мне кажется.
21: Так же людей учат плавать. Когда тебя толкаются лодки.
22: Ну, когда греби. Ты плаваешь, ты, ну, как бы, тебе, если что, можно там подхватить за шкирку и вытащить из воды.
21: А здесь уже
22: на велике, если ты поехал и не удержал равновесие, то до свидания, коленки.
21: Так и научилась, правда, не без синяков. Сейчас езжу много И мне это нравится. И это у нас кто? Это у нас Татьяна. А из какого города? Ребят, давайте пишите, какие у вас города, потому
22: да, чтобы мы понимали про ситуацию по стране с, да. как это называется, пригодностью к веложизни. Алла Ушакова на связи. Доброе утро. Какая хорошая тема. Я с малых лет на велосипеде умею ездить. Так, куда же это все это делось? И сейчас тоже у меня есть велик, но для этого больше средства передвижения, потому что мы живем в сельской местности, с автобусами проблема, и пока тепло, конечно, я пользуюсь велосипедом.
21: Нет, ну сельская местность, вопросов нет, ребят, конечно, все деревни всегда...
22: До почты,
21: Советского
22: до магазина.
21: Союза, да, все на велосипеде.
22: Да.
21: Почтальон Печкин не просто так освоил этот двухколесный транспорт.
22: И был невероятно счастливым по этому поводу.
21: Осеннего утра, дорогие ведущие, на двухколесном велосипеде научился кататься в 8 лет, учил меня дедушка по ухабистой деревенской дороге, так сказать, реалии нашей жизни. Не катался уже лет 10 на нем, а так бы с удовольствием, кстати, рванул бы, учитывая, что ситуация с бензином в Нижнем Новгороде не очень-то хороша. Но работаю в 40 километрах от дома, и на работу на велосипеде, ну, ты просто не наездишься, написал нам Илья. Здесь сложно с вами не согласиться, да, но, с другой стороны, была бы работа в 20 километрах, вы бы тоже, наверное, подумали 10 раз, стоит ли ехать на велике или все-таки на автомобиле.
22: Ну, вот читал сообщение от Татьяны, мне она написала, что она из Рязани, она еще прикрепила, помимо того, что свою классную фотку в золотой осени с желтым велосипедом, но еще и трекер
21: пробеги. Да. Ну, за месяц.
22: Реально раз в 3 дня.
21: Ну, нет.
22: Татьяна, смотри.
21: Ну, были перерывы и 7. Не, я посмотрел, трекер там 280 километров за месяц она наехала.
22: Ну, это же обалденно.
21: Ну, это нормально.
22: Но я считаю, что это прям супер классная нагрузка.
21: Хорошая нагрузка.

0: Доставщики еды. Угу. Вот такая вот история.
1: Так, Светлана нам из Алексина пишет: я рождена. Детство мое и юность прошли в советские годы. Научилась кататься на велосипеде еще до школы. Сначала были прикручены маленькие колесики, потом папа их снял, училась сама. Падала, набивала синяки. Сейчас велосипеда нет, да и ставить его некуда. Ну как это ставить некуда? Не бывает такого, чтобы некуда было поставить. Есть балконы, есть коридоры.
0: Ну, конечно, в маленькую квартиру грязный велик с улицы тащить, не понимаю.
1: Ничего страшного, так бы с удовольствием покаталась на нем, пишет Светлана.
0: Где у тебя велик хранится, вот честно?
1: Это на тоже... балконе. Вот сейчас...
0: Ну, вот как через всю квартиру тащить на велосипед на балкон?
1: Смотри, сейчас...
0: Ты его сначала моешь?
1: Стоп, рассказываю. Ну, во-первых, я сейчас не живу в той квартире, где вот хранятся велосипеды, но когда я там жил, я могу рассказать, как все происходило.
0: Давай.
1: Если я постоянно пользуюсь велосипедом и понимаю, что в неделю буду несколько раз на нем ездить, то он стоял у меня в коридоре. Велосипед у меня достаточно дорогой. Вот. А когда я понимал, что там в течение недели-двух я не буду на нем ездить, я его таскал на балкон. Ну да, тащишь на балкон, нормально, как бы. Ничего сложного нет.
0: Но, то есть ты снимал колеса, мыл или как, я не понимаю? Или все это сначала осыпался, песок и грязь в подъезде?
1: Да я как-то ни разу не возвращался на таком велосипеде, чтобы его надо было прям мыть. Ну, то есть... Ну,
0: просто на улице все плюют. Ну, то есть вот это все, я, например, не я просто, нет, я понимаю, что нет у людей вариантов. У кого-то подъезд не приспособлен, у кого-то сосед, ну, ты не можешь оставить, сейчас велики реально есть и по 80, и по 120 тысяч рублей.
1: Ну, есть дешевые воли, и вот...
0: Жалко оставлять, да. Конечно, в подъезде, знаешь, что это могут украсть.
1: Скоро вернемся.
0: Продолжим тему.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва должно состояться не позднее 19 октября. Однако президент своим указом может созвать заседание раньше этого срока, как это уже было в предыдущие годы. По практике это один из дней первой половины октября, заявил первый зампред комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов. До первого пленарного заседания избранным депутатам должны вручить удостоверения и депутатские значки. Это произойдет после объявления итогов выборов. С 1 октября платформы будут ограничивать сотрудничество самозанятого с одним заказчиком. Это произойдет, если оно длится более 60 часов в месяц 6 месяцев подряд, напоминает агентство «Росбалт». Ограничение не означает, что самозанятому закроют доступ к платформе. Он по-прежнему сможет брать задания у других клиентов. Правило затронет исполнителей в строительстве, торговле, логистике, общепите, IT, образовании, рекламе, сфере недвижимости, транспорта и спорта. Основным способом знакомства россиян с искусственным интеллектом остаются бесплатные нейросети. Ими пользуются 70% опрошенных. Тогда как опыта оплаты подобных сервисов есть только у трети, пишет газета.ру. Одновременно бесплатные российские и зарубежные решения выбирают 30% участников. Исключительно отечественными сервисами пользуются каждый четвертый. Активнее всего нейросетями пользуются россияне от 18 до 25 лет. А наиболее востребованными остаются текстовые чат-боты. Экстракт куркумы назвали полезным для поддержания памяти. К такому выводу пришли ученые из Канагавского стоматологического университета в Японии. Исследователи отмечают, что результаты показывают возможный потенциал экстракта куркумы для поддержки работы мозга, но требуют подтверждения в более крупных исследованиях. Ранее ученые выяснили, что вещества из куркумы влияют на гибель раковых клеток. Шоу в формате 2D на радио «Шансон» продолжается тема педальной тяги. Когда и как вы это освоили? Пишите в мессенджеры. Виталий Байкалов, Объединенная служба информации.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться со врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9 часов 7 минут в столице. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Водительские права могут стать обязательными для велокурьеров. И именно так начинается новость, которая и стала темой второго часа. Мы говорим с вами о велосипедах. Мы говорим с вами о том, умеете ли вы кататься на велосипеде. Кто и когда вас научил этому нехитрому делу?
1: И реально ли в вашем случае добраться на велике до работы или до учебы?
0: Если у вас сейчас велосипед, ну и помните ли вы свой первый велосипед? В общем, рассказывайте. Плюс 7-909-955-103-0. Велосипедистов у нас, как выяснилось, много. Сообщений очень много, и это здорово. Здравствуйте. На велосипеде училась сама, держась вдоль забора. Нормально, да? Пишет Ольга. Ездить могу, но все равно как-то не уверенно и не очень получается разворачиваться. Тогда да, если не очень получается разворачиваться, это недостаточно навык. Мало крутите педали.
1: У меня,
0: Ольга,
1: был забавный случай, когда я получила права, и потом уже, будучи автомобилистом, я ездила на велосипеде, и я брала уровень, радиус разворота такой же, как будто я на машине. Я поняла, что на велике, на самом деле, ну, то есть мозг уже по-другому чувствует габариты, это было смешно.
0: А поворот не включал?
1: Конечно. Валентин нам пишет: доброе утро, мой любимый радио Шансон и ведущие, которых я так люблю. Я живу в селе Зеленая Роща, это Республика Татарстан. Мне 67 лет, я работаю в школе. На работу я на велосипеде мотаюсь. 2 километра туда, 2 обратно, это каждый день.
0: Ну, это
1: зимой пешком,
0: мало.
1: А с весны до первого снега только на велосипеде. Мне это очень нравится, я довольна и самая счастливая.
0: Ну, 2 километра, это 10 минут, и все, и ты на месте. Так, первый велосипед школьник купили в 6 лет, пишет нам Андрей. Дед посадил на велик, подтолкнул, и я как-то сразу поехал. Все детство на двухколесном КАМ-1 на спутник, сейчас велосипед есть. Правда, пылится он в гараже, потому что ездить на нем некуда, да и незачем. Вот, внуки подрастут, надеюсь, достану и погоняем с внучками.
1: Кстати, по поводу, ты вот говоришь, что сейчас города не приспособлены к передвижению
0: на велосипедах. Я сказал,
1: не все. Но, например, взять наукоград Дубна. Там же раньше, когда...
0: Ну, конечно, что ты берешь. Это практически
1: там
0: Амстердам.
1: Там даже памятники вот физикам, которые занимались физики созданием института. И там с великами они все. И там, кто живет вот именно в старой части города, в исторической, очень много людей катается на велосипедах. Для них это норма.
0: Такие города, как Дубна, там Истра и что-то еще, они, безусловно, гораздо проще.
1: Тут просто должна быть исторически такая застройка, что люди... То есть, когда была концепция в советское время «город-сад», что где ты живешь, там ты и работаешь, и ты можешь добраться на велосипеде. Тебе не нужно совершать маятниковую миграцию, 2 часа на электричке ехать на работу. А многие так едут. И, конечно, они на велике не доедут.
0: Если человек живет в Балашихе и работает в Балашихе, ничто не помешает ему 8 месяцев в году на велосипеде ездить на работу.
1: Не 8.
0: Ну, 8.
1: Ну, 6 хотя бы.
0: Ну, с апреля по ноябрь. Почему 6?
1: Ну, в принципе, тогда да.
0: С апреля по ноябрь, а потом, да, согласен, декабрь, январь, февраль,
1: можно
0: март,
1: и без
0: это можно без велика, да. В общем, пишите плюс 7-909-955-103-0. Все велосипедные истории сегодня принимаются.
4: На радио Шансон реклама.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте WebJob. ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красную область, Городск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телефон рекламной службы радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью. Быстро вызывает привыкание.
6: Достаточно одной таблетки.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Откровенно сегодня расскажите нам о том, когда и как, при каких обстоятельствах вы научились ездить на велосипеде, ездить или сейчас, может быть, вы добираетесь на велосипеде на работу. Плюс 7-909-955-1030. Доброго дня, пишет нам Анжелика. В детстве был шикарный велик-школьник. Помню, как мама подтолкнула на поляне пару раз, и я легко покатилась. Было мне тогда лет 9, катаюсь до сих пор с удовольствием. Сейчас 55. Вот так вот. Молодец, Анжелика, спасибо за вашу историю.
2: Михаил Скиба нам пишет. Доброе утро, 2D. Марина, передаю привет из города Д и деревни Т и присылает фотографии. Я прям
1: узнаю. Твой дом? Он сфотографировал твой дом,
2: нет,
1: Михаил?
2: Нет, я тут проезжаю. Я теперь пытаюсь понять, а что же это за Михаил, знаком я с ним лично, потому что в целом я...
1: Михаил, ну давайте скрывайтесь уже, показывайте свои карты, что там у вас. Откуда?
2: Ну, то есть я поняла, что Михаил живет где-то за клубом. С нашей стороны деревни это называется там, за клубом. С другой стороны от деревни. Ну ладно, давайте все-таки про велосипеды.
1: Доброе утро, Марина, Артем. На велосипеде катаюсь 7 лет. Научил папа. Сейчас мне 60, и я до сих пор катаюсь на велосипеде, написала нам Марина. А мой первый велосипед был, ребята, вы не поверите.
2: Какой?
1: Зайчик.
2: Зайчик? Он это такой зайчик. Трехколесный, который?
1: Он был изначально четырехколесный, с такими толстыми шинами на колесах. И потом два колеса в один прекрасный момент у меня открутили. Маленьких задние, ну, которые помогают удерживать этот велосипед. И все, я в деревне уже гонял на своем зайчике.
2: Прикольно. Артем, мальчик-зайчик на зайчике. Отлично. Антон нам пишет. Доброе утро. Сегодня тема прям в руку. Я с утра проснулся. Погода отличная. В Ульяновске плюс 21. Ясно. Думаю, до 3 поработаю. Поеду на велике, покатаюсь с дочкой к речке. А тут у вас такая тема на радио. Я не понимаю и не помню, как сам научился. Как будто бы сел и сразу поехал. Первый велик у меня был школьник. Как сейчас это помню. Всем добра и теплой погоды. Какой у вас у дочки классный велосипед. Розовый, с корзинкой.
1: Ну-ка, давай-ка,
2: прям
1: покажи.
2: Такой стильный.
1: Это где?
2: У Антона. На дороге,
1: Антона,
2: видишь, голубое небо?
1: У Антона.
2: У него такой черный.
1: Чтобы найти Антона, мне нужно промотать 567
2: Антон
1: сообщений.
2: Антон под Валентиной.
1: Нет, пока я не найду Антона, потом посмотрю на Антона. На
2: то есть
1: велик
2: мне
1: дочки.
2: Не удалять пока сообщение, да?
1: Пока не удаляй.
2: Хорошо.
1: Так, доброе утро, Артем, Марина. Велик в деревне у бабушки был один на всю деревню. Тогда он казался таким огромным, синий, блестящий, с рамой. И я мелко его выбрашивал у папы, запускала свою ножку под раму и катилась по деревенской тропинке. Да, кстати, раньше, слушайте, Марина, мы так и ездили на взрослых великах, на больших таких.
2: А, пролезать
1: вот, под
2: там.
1: Рамой, да, под рамой, под рамой.
2: А я помню,
1: ты едешь по, вот так
2: когда...
1: вот, у тебя руль вот так вот на уровне головы, если не выше. И ты под рамой крутишь педали. Это было очень прикольно.
2: А я помню, когда тебя подвозили на велике на раме, там специально какое-то полотенце приматывали, чтобы удобно было сидеть.
1: Да, чтобы пятая точка не отбилась.
2: Вот эти вот на багажнике тебя кто-то подвозит. А еще, помните, катафоты покупали, всякие штучки, украшения для великов.
1: А у меня была такая штучка, такая называлась динамка. Она крепилась, динамка такая маленькая, динамо-машина, которая вырабатывала электричество. Она...
2: Типа электровелик уже был тогда?
1: Боже, с кем я работаю, эти зутеры?
2: Что, я не понимаю?
1: Достали, динамка, и обычный велосипед. Она свет вырабатывала, чтобы у тебя лампочка горела.
2: Типа фонарь. Фары?
1: Типа фары.
2: Ого, динамка,
1: да,
2: и
1: слава
2: фары.
1: Богу.
2: Так, у меня катафоты были.
1: Да катафоты-то, они не светят.
2: Ну, если на тебя, если по дороге едет машина,
1: но
2: то
1: в темноте
2: тебя заметно.
1: В темноте-то ты не будешь ими освещать дорогу, катафоты. А здесь именно фара у тебя появляется.
2: Мне слово катафоты нравится. Так давно хотела, чтобы мы его в эфире говорили почаще.
1: Катафоты.
2: Фрамуга, катафоты, динамка. А вы из какого года, когда вы были сделаны, ребят?
1: Ладно, пишите плюс 7-909-955-103-0. Сегодня мы вспоминаем велосипеды. Сегодня мы вспоминаем, как вы научились ездить на велосипеде. Напишите, какой у вас сейчас на данный момент велосипед. И, может быть, вы на велосипеде гоняете на работу. Может быть, вы
2: белокурьер.
1: Тот самый, да, человек, которому необходимо уже получать права.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20. 20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
12: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
14: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Тебе не кажется, что мы слишком мало читаем сообщений? У нас очень много своих каких-то личных воспоминаний.
2: Нет, мы люди не молодые, логично, что у нас много каких-то личных воспоминаний.
1: Так, кто сюда пишет, вели в деревню, у бабушки было один на всю деревню. А, подожди, это уже было, да, влетело. А, вот она, подожди, ну да. Я почему-то не закончил это сообщение.
2: Наверное, я тебя перебила,
1: да,
2: как обычно.
1: Да, как она выпрашивала у папы, запускала ногу, значит, под раму, катилась по деревенской тропинке, а вот как остановиться, я тогда не думала, и влетела в колодец. Отцу пришлось потом меня и велик нести домой, но я не сдалась, и на следующий день опять без его спроса угнала, уже придумав, как с него спрыгнуть. Но в этот раз я-то спрыгнула, а велик в речку укатил. В общем, было весело. Ездить научилась, а потом подросла и уже ездила без приключений. Представляешь, какая была девочка настойчивая, настырная.
2: Так, угоняла Арт, велик. Видимо, живет где-то в районе Шелепихи или в Береговом. Говорит, что есть велосипед, катаюсь очень редко, больше езжу играть на корт, в теннис.
1: Велик сейчас пафосный у Арта, я, кстати, посмотрел.
2: Около дома открыли набережную, может, получится чаще ездить на велике. А где вы его храните? В гараже, на стене, дома на балконе? Если... Не украдут ли такой велик? Артем говорит, что он стоит как мотоцикл.
1: Ну, нормально, какой мотоцикл?
2: Ну сколько, 1200?
1: Нет, ты что, нет, он стоит, 1080, наверное, так.
2: А, тогда ерунда. Какая дешевка.
1: Районе, до 100.
2: Не катайтесь на нем, продолжайте играть в теннис.
1: До 100 тысяч.
2: Так, реально такие цены на велики есть, если это просто прогулочный велик?
1: Ну, это нет, это горный велик.
2: Ну, в смысле, он же не в горах живет, а вот на набережной, где Москва.
1: Я тоже живу
2: не в горах.
1: Ну, у
2: тебя велик не за 80 тысяч?
1: Как не за 80?
2: А сколько стоит?
1: У меня Шувим, американский настоящий велосипед. Это дорогой велосипед.
2: А где ты его взял?
1: Купил.
2: Может, ты ему слишком...
1: Да, я его покупал...
2: Слишком шикуешь?
1: Я в свое время его покупал до подорожания за 37. Сейчас он стоит, под соточку.
2: Что за перекупщики? Я просто помню, я свои два велосипеда, я покупала на сайте объявлений в 2000... Как уже это был год, наверное, 12 или 11. Они стоили два велика 7 тысяч рублей. Они до сих пор работают. Еле запихнула в Кашкай.
1: Марин, ну да.
2: И, в общем, мужчина мне говорит, они не влезут. Я говорю, не, сейчас запихнем.
1: Марин, велики от десятки до...
2: семь я купила. До полумиллиона. Вообще не жалею.
1: Есть велосипеды по полмиллиона, горные, обычные велики.
2: У нас есть такие радиослушатели, которые вот сейчас понимают Артема и говорят, да, конечно, есть такие. Машину можно купить АК.
1: Да, не только АК. Можно и нормального «Жигуля» взять.
2: А АК это лучше, чем велосипед. Ну, если мы говорим про поездки за грибами, нет?
1: Но я уже АКУ давно не видел на улицах города. Я думаю, что живых автомобилей АК осталось крайне мало.
2: Конечно, конечно.
1: Ну, где ты видел АКУ?
2: Дорогие радиослушатели, у кого-то есть АК? Но я думаю, что сейчас за грибами поехали, поэтому как бы вряд ли
1: на
2: сейчас...
1: На АКе все поехали за грибами, конечно.
2: Ну, сейчас пока погода сухая, можно на АКе ехать
1: так,
2: за грибами.
1: Так, Наталья пишет, первый велик появился в 4 года, родители подарили на день рождения, он был с тремя большими колесами. А, да, это были такие велосипеды, которые, они по жизни трехколесные.
2: В мультике про цирк?
1: Да.
2: Там для медведя на таких катаются.
1: Да, научиться на нем кататься было совсем несложно, это правда, потому что он трехколесный, чупу. Вот. А позже, когда подросла, он превратился в двухколесный. А каким образом? Несколько уроков от папы, я мастерски уже на нем ездила. А что сделал папа? Как можно было там третье колесо
2: снять? Может, мы какой-то другой велосипед имеем?
1: Может быть, так. Позже появился 8 лет велосипед «Ласточка». На нем любила кататься и без рук. Тоже, увы, сейчас практически не катаюсь. Стоит бедолага и ждет меня. Это вот от Натальи.
2: Слушайте, а мне очень нравятся современные для малышей беговелы, когда там он еще
1: ногами,
2: научился, зато у него такая скорость.
1: Кстати,
2: малыши
1: да.
2: так прикольно.
1: Друзья, я вам хочу сказать, если у вас маленький ребенок, беговел — это прекрасный способ научить ребенка держать равновесие.
2: Готовьтесь,
1: потом...
2: что вам за ним придется бегать.
1: Да, после вот беговела мой сын спокойно сел на двухколесный уже нормальный велик и погнал сразу же. То есть вообще никаких не было проблем у него с удержанием равновесия. Так что да, беговел — это тема хорошая. Ладно, все, пока все, Марина, опять сделаем небольшой
2: опять
1: перерыв.
2: Опять много лишнего наговорили, да?
1: Как обычно. Плюс 7-909-955-1030. Но вы все равно пишите, вдруг мы прочитаем ваше сообщение.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Доброе утро, дорогие ведущие. Мой первый велик назывался «Школьник». В прошлом веке мне было 8, а мама учила кататься на нем. Он тогда был с рамой. Я вся была в синяках, после обучения падала, не могла удержать равновесие. Мама поддерживала меня сзади за сиденье. Подъезжали горки, мама меня отпускала, и я катилась, когда удачно, когда не очень. Но эти воспоминания сейчас очень греют мне мою душу. Было, потому что все равно очень здорово. Сейчас, конечно, катаюсь, но не часто. Прекрасного вам понедельника, дорогие ведущие, и солнечного настроения. Любовь, город Москва. Спасибо, Любовь.
3: Люберцы на связи, пишет Евгений. У меня тоже первый велосипед был зеленый школьник. Динамки нет. Первый раз, когда я сел на велик, я влетел в бордюр. Вот так вот.
2: Так, здравствуйте. В детстве был школьник. Отец меня в 7 лет на него посадил. Причем во время обучения практически не было. У нас рядом с домом проходила дорога. Посадили на велик, толкнули со словами «Вперед!».
3: Поехали.
2: После нескольких метров я, конечно же, упала. Но не плакала, а наоборот, снова села и поехала. Недавно в санатории был опыт езды на взрослом большом трехколесном велосипеде. Такие специальные есть в санаториях. А когда на него села, вспомнила, что, оказывается, навык не потерян. От Светланы сообщение.
3: Евгения пишет, шикарная у вас сегодня тема. Велик освоила еще в детстве, научили подруги на взрослом огромном велике. Ох, ни одна канава у меня была исследована. Потом уже купили красивый классный велосипед с рамой. Сейчас до сих пор катаемся, только уже не одна, а с дочкой и с друзьями. Особенно в период, когда белые ночи. Ой, вот это, наверное, красота, когда белые ночи кататься.
2: На велике, конечно. Родом я из Владивостока, пишет Анна. Мое детство, велосипеды были все равно маленькие, трехколесные. У детишек, у подростков один велик на весь двор. И с рельефом Владивостока велосипеды у взрослого населения были не очень-то популярны. Надо иметь крепкое здоровье, чтобы крутить педали в крутой подъем. Сын мой родился в Питере. Тут велокультура очень развита. Когда сыну было 5, мне пришлось купить велик себе и в 26 научиться на нем кататься, потому что стало невозможно бегать за сыном следом. А если еще и мой брат с нами гулял, которому было 11, это было вообще просто нереально ногами за ними присматривать. Велолюбителем я не стал, но тот первый взрослый велик еще со мной, на нем уже подросший сын даже отъездил. Вот такое сообщение от Анны.
3: Иван пишет, доброе утро, ведущий 2D. А вы помните большой велосипед с рамой? Ласточка. Вот я был маленький, велосипеда не было. Был только большой, с рамой родителей. Вот я научился ездить под этой рамой.
2: Под рамой,
3: одна,
2: да,
3: нога там, вторая здесь. И так это было необычно и неудобно. Сейчас я представляю, если бы увидели наши дети, они бы либо не поняли, либо подумали, что это за убожество. Они бы так ездить не смогли.
2: Правда,
3: а я гонял,
2: правда,
3: со скоростью света, чтобы не отставать от старшаков.
2: Причем колеса огромные, и скорость такая приличная набиралась на этом велике.
3: А сейчас вот эти скорости переключаешь туда-сюда. Сейчас действительно забыли мы, с чего начинали. А помните еще вот это без рук ехать? Я помню, вот я тоже такая научилась ездить без рук, и на дороге яма. Как же я перелетела через руль.
2: Я сыну тоже запрещаю без рук ездить, а он тоже любит побомахиваться. Так, Анатолий пишет, доброе утро. Ездить на велике я научился в 5 лет. В 65-м гостил у дяди в деревне Веденка Курганской области. Представляешь, в 65-м году человек гостил в гостях. Гостил в гостях, здорово.
3: Он ел масло масляное.
2: Да, он был спортсменом и на велике ездил на работу за 18 километров. Тогда вот он и научил как раз меня ездить. Ездил я под рамой, так как не доставал ногами до педалей. Мне очень нравилось кататься. Хотя в деревне был только песок. Много раз падал, зарывался колесом в песок, но снова поднимался и ехал дальше. А с бензином, кстати, у нас все нормально. В пятницу заправил даже канистру для мотоблока. Есть у меня машина на дизеле. Анатолий, Екатеринбург.
3: Вот это да. Для меня, знаете, какая история впечатлила? Мы вот сейчас рассказываем, что там неудобно ездить. В 1901 году Кузьма Петров-Водкин на велосипеде поехал в Европу. По сути, такой первый блогер-путешественник. Mm-hmm. И к нему потом многие обращались. Потому что такое необычное путешествие. Представляешь, через Европу поехал.
2: Ну и фамилия необычная. Петров,
3: это как
2: Водкин,
3: вот этот, конечно, парень, который поехал.
2: А Водкин это настоящий?
3: В Владивосток? А, нет, в Таиланд парень едет.
2: Да.
3: Петров-Водкин настоящий.
2: Прям Водкин?
3: Да.
2: Здорово, класс. Хотел бы себе такую фамилию.
3: Ну, а что ты был? Демин Водкин?
2: Демин Водкин. А ты была бы Марина Дымова Игристая.
3: Ну, Игристая, что это? Какие-то по... Не, Не нравится мне.
2: Дымова просека.
3: Людмила пишет про не зря. Вы говорите, что больше на машине АК никто не ездит.
2: Ну, я сказал, что просто я не видел уже много лет.
3: Отцу выдали, как ветерану Великой Отечественной войны, много лет. Он сам может даже ремонтировать машины. Нет проблем, если что. Еще куча сообщений про то, как у кого-то есть АК.
2: Ну, ладно, дорогие друзья. Хорошо, что есть АК. Хорошо, что умеете гонять на велике. В следующем часе немного почитаем ваших велоистории и сделаем чечеточку.
3: Билета на концерт Сергея Куликова.
0: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Кэш-можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш-можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Кэш-можем.
14: И кэшбэк 5% можем?
13: Кэш-можем.
14: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэш-можем.
14: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
15: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 33 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вами мысли, но в итоге все будет хорошо. Совет дня в песне «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
1: Раки, не доверяйте никаким устным обещаниям, даже если они покажутся вам очень заманчивыми. Займитесь урегулированием отношений со старыми партнерами. А настроение ловите в песне «Привет с Большого Бодуна» группы «Дюна».
0: Львы, неделя благоприятна для новых коммерческих предложений. Рассмотрите их с полной серьезностью. Постарайтесь меньше рассказывать окружающим о своих финансовых планах. Совет дня в песне «Летай» Марка Бартона.
1: Девы, постарайтесь не выбрасывать деньги на сиюминутные хотелки и на покупки, которые вам, скорее всего, даже не пригодятся в будущем. Сегодня возможны лишние траты. Ваша песня в этот день — чашечка кофе, аромат ванили Виктора Королева.
0: Весы, а вот вас ждет настоящий карьерный взлет. Вы получите работу мечты с солидной зарплатой, а начальство одобрит все ваши идеи. Перед вами открываются большие перспективы. Ваша песня «Мой бой» Шамана.
1: Скорпионы, прошлые заслуги на работе имеют шанс быть отмеченными скромной, но приятной денежной премией. Однако, когда вы ее получите, не спешите сразу бежать по магазинам. Ваша песня — «Сушнячок» Валерия Кураса.
0: А почему нельзя сразу бежать по магазинам? Стрельцы, эта неделя как нельзя лучше подходит для того, чтобы решиться на серьезный шаг. Звезды говорят, что ваша любовь сильна и взаимна. Настроение дня — песня «Крылышки» и Кати Чепик.
1: Козероги, никаких решающих разговоров и выяснений отношений. Поменьше критики, побольше нежных слов и страстных признаний. А иначе вы рискуете остаться в одиночестве. Ваша песня в этот день — «Небо на ладони» Сосо Павлиашвили.
0: Водолеи, предоставьте инициативу любимому человеку, и тогда он избавит вас от излишней. Ваша песня — «Я не могу тебя ждать» Стаса Ярушина.
1: Рыбы, а у вас продолжается страстный, насыщенный эмоциями и впечатлениями период. Будьте осторожны в любовных отношениях. Есть немалый шанс запутаться. Ваша песня сегодня — «Последний полет» Михаила Шафутинского.
0: Радио Шансон всем желает легкого и музыкального понедельника.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
6: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. «Единая Россия» с большим отрывом лидирует на выборах после обработки 90% протоколов. Такие предварительные данные опубликовал Центр избирком. На втором месте по-прежнему КПРФ, далее следует ЛДПР и партия «Новые» 95%, то есть не преодолевает 5% барьер. Подсчет голосов продолжается, показатели партии еще могут измениться. Точность съемки земельных участков с помощью дронов сопоставима с ручной геодезической. Ее погрешность составляет около полуметра, сообщают «Известия» со ссылкой на профильных экспертов. Ранее правительство России приняло постановление, которое закрепило практику использования беспилотных авиационных систем Росреестром, Россельхознадзором и Росприроднадзором. Согласно документу, при проведении контрольных мероприятий могут использоваться беспилотники, а также пространственные данные, полученные с их помощью из космических аппаратов. Положение вступает в силу с пробегом, который чаще всего возят из Китая в Россию. Несмотря на страну, из которой везутся автомобили, бренды оказались отнюдь не китайскими. Лидером по ввозу стал кроссовер от Volkswagen. На втором месте расположилась продукция японской Toyota. Третью и четвертую строчку занял Volkswagen. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве 17 градусов, ожидается до плюс 20. Шоу в формате 2D «Чечеточка». Рифмуйте веселое, присылайте в мессенджеры, и все исполнится. Виталий Байкалов, Объединенная служба информации.
3: Леночка?
4: Да, Игорь Иванович.
3: А ты частушки любишь?
4: Конечно, люблю. Спеть?
3: Не стоит. А сочинять их умеешь?
4: Не пробовала.
3: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 10 часов и уже почти 8 минут в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Еще час мы будем вместе. Артем Демин и Марина Дымова. Это мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Понедельник сегодня, 21 число. Почему бы не поговорить про велосипеды?
1: Погода классная, жарища нет. И поэтому так классно ехать по проселочной дороге на велосипеде.
0: Марин, ну давай не будем обманывать наших радиослушателей. Классная погода. Она закончится уже завтра.
1: Да, даже сегодня в ночь. Даже но это в столичном регионе.
0: Да, мы сейчас про нас говорим. Вообще,
1: у всех остальных все хорошо.
0: Да, вообще до плюс 9 ночью в четверг, например. Да, днем плюс 16. Но
1: можно
0: в целом вот еще терпим.
1: Можно вот не открывать час
0: негатива. Терпимо, я хочу сказать.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, хочешь сказать, говори.
0: Днем плюс 16. Конечно, не плюс 21. Но, тем не менее, все равно нормально. Еще куда ни шло. Так что будем надеяться, сентябрь окажется хорошим. А если вы поймете, что сентябрь плохой, а октябрь будет еще хуже, то тогда добро пожаловать на «Бархатный шансон». 24 октября-30 октября. Белек, Турция, Титаник.
1: Невероятно крутой отель. Огромное количество Deluxe, бассейнов. Река. Там, где будет фестиваль по ловле рыбы. Еще будет огромное количество концертов. Михаил Захарович Шафутинский. Михаил Бублик.
0: Алексей Брянц.
1: Алексей Петрухин. Тамара Кутидзе.
0: Анатолий
1: Полотно-Перекарман. Сергей Любавин. Огромный список.
0: Сергей Куренков.
1: Артистов, да. Сергей Куренков, кстати, завтра придет к нам в гости, вот. А вы пока заходите на сайт radioshanson.ru, там все подробности про бархатный морской круиз, ой, морской фестиваль.
0: Круиз, у тебя все еще круиз из головы не вышел. А как выйти 23 года?
1: Слушай, мне кажется,
0: на корабле,
1: что даже если ты вот неделя в отеле с артистами, можно же из отеля практически с территории-то не выходить.
0: А я знаю, почему у тебя ассоциируется с круизом.
1: Почему?
0: Потому что отель называется «Титаник».
1: А, кстати, да, все, круг замкнулся.
0: Вы приезжаете на «Титаник», понятно, что это не будет круиз.
1: Возрастное ограничение 18+, но с собой можно брать подростков и детей. Все подробности, в общем, на сайте, всех ждем, мы там будем и вы приезжайте.
0: Но у нас будет в этом часе чечеточка. Мы почитаем сейчас ваши велоистории, конечно. Но у нас в этом часе будет чечеточка.
1: Что еще
0: и
1: будет?
0: И два билета на концерт Сергея Куренкова в качестве приза. Обо всем подробнее расскажем вам уже совсем скоро.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, Алена нам пишет, что живет она в Подмосковье, 35 километров от МКАД. Как и у многих, первым был трехколесный детский, потом подростковый четырехколесный, который через пару месяцев сняли дополнение. Я поехала на двух колесах. А вот с апреля по октябрь на работу я езжу на велосипеде. Буквально 15 минут физической нагрузки с утра дают необходимый заряд энергии. Велосипед обычный. Многие мне советуют приобрести электро, но мне привычнее на человеческой тяге. А сколько вам лет и где вы работаете, Алена? Ну, я имею в виду, просто интересно. Просто, почему нам это интересно? Ну,
2: тебе все интересно, ты любознательный мальчик.
1: Ну, в целом, мы вообще любознательные оба, давай уж так.
2: Ну, я-то вообще нет.
1: Самое любознательное утреннее шоу.
2: Ваша любимая передача. Олег нам пишет: доброе утро, любимое радио. А я езжу на велосипеде стелс-навигатор 700 на работу уже 5,5 лет круглый год без проблем. В свои-то 56 лет. Иногда зимой надеваю зимнюю, переобуваю, в общем, велик в зимнюю резину. Всегда с вами ваш Олежка Сладкоежка.
1: Ух ты, а какой город-то? Город-то, Олежка. Ну вы чё? Первый раз пишете, надо же город
2: Шоколадногорск.
1: Написать. Да нет такого города.
2: Ну, он же Олежка Сладкоежка. Артем, блин, ты серьезно? Это же шутка.
1: Так, доброе утро. Да, ну, Марин, ты иногда так завернешь, просто у меня вот этот Шоколадногорск с другим ассоциировался никак не со сладостями.
2: Олежка Сладкоежка.
1: Так. Доброе утро, мне уже 71. На велосипеде я научилась ездить, как говорят, еще ногу под раму. Семья у нас была большая, велосипед был один. Катались мы по очереди. Сейчас я на пенсии, купила велик. К сожалению, есть у нас в поселке. Можно на дороги и машины. А плохие дороги. А вот было бы немного безопаснее, и на работу бы ездила на велосипеде. По крайней мере, это полезно, экономит средств. Село Обуховское, Свердловская область, Людмила. Ну, здесь молодец. Вот Людмила.
2: Молодец, все по теме, все с нужными уточнениями. Вячеслав пишет: научился ездить на Орленке, потом ездил на велосипеде, Украина. Но фишка в том, что велики мы собирали сами. Запчасти не покупали, а брали на металлоломе, который собирали школьники. Украшали, конечно, чем? Катафотами. Динамка тоже была. И еще всякие другие прибамбасы.
1: Вот, а Марина, помните, еще можно сегодня было... узнал, что такое динамка.
2: Ага, это как-то называется?
1: А то у тебя кроме катафотов-то и знаний о великах не было.
2: Брызговики, я помню, мы тоже устанавливали.
1: Были брызговики, да, чтобы не брызгало. Да, нормально. Так, на велике научился кататься еще в прошлом веке, в далекие 90-е, когда велики были без рам. А в нынешнее время велосипед появился в 15-м году. С тех пор очень активно им пользуюсь. С кумом часто путешествуем, ездили по Крыму, объездили весь южный берег от Севастополя до Феодосии. Останавливались с ночевкой в палате, все везли с собой. Палатка, спальник и печка, какие молодцы. Иногда останавливались на постой в местных гостишках. Один раз ночевали в пожарной части города Туапсе. Со своего города, с Кропоткина, ездили по Черноморскому побережью до Краснодарского края. За один день проехали 120 километров. Кто-то скажет: а, ерунда, но на велосипеде это очень... тяжело,
2: конечно.
1: Но всегда было очень интересно, очень красиво. И на машине такого не увидишь. Мне кажется, когда ты ездишь в день 120 километров, у тебя должно быть очень удобное сиденье. Иначе
2: и
1: просто...
2: очень сильные ноги.
1: Иначе, да, ноги-то и бог с ними. А вот именно ты же натираешь, когда сидишь на
2: сиделке. Ой, давай без подробностей.
1: Да?
2: Я сейчас успею зачитать сообщение от мальчика из сельских 90-х?
1: Конечно, давай.
2: Леша
1: конечно.
2: Нам пишет: а помните, у Высоцкого в зелено-серо-белых «Жигулях» вот такие у нас велосипеды были. Что соберешь из подручного материала, из стащенных из совхозного гаража запчастей, на том и поедешь. На счастье, счастье от управления таким чудовищем несравнимо с управлением этими вашими современными гор велосипедами. Твой велосипед был точно ни на что не похож. То есть реально мальчишки сами могли себе собрать велик?
1: Да, вон Сергей пишет: брал какую-то левушку старую без седла, изоленты примотал кирпич на багажник и сказал: научишься, куплю седло нормальное, беседку. Так и пошло. После школьник, салют, уралец, а потом уже мопед.
2: Тебе...
1: сделаем небольшую паузу.
2: Ответ
1: а потом...
2: от Алены пришел.
1: Отлично, почитаю.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26. сотый экстра на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
9: Я тебя рисую мелом, на песке рисую мелом, я тебя целую.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Читаем откровенные истории и потом уже дадим вам первую строчку нашей чечеточки. А в чечеточке у нас приз сегодня. Хороший приз. 2 билета на концерт Сергея Куренкова, который завтра к нам придет. Звездный завтрак. И подробно мы его об этом концерте, конечно же, спросим.
2: А концерт состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан» и в программе «Лучшие хиты артисты». Премьера новых песен, живой звук, душевная и теплая атмосфера, а возрастное ограничение 12+. У нас уже готова для вас первая строчка, мы ее сейчас назовем?
1: Да нет, сейчас отвлечем людей от процесса прослушивания забавных историй.
2: Да, ну вдруг кому-то интереснее сочинять, чем слушать истории.
1: Ну да. Илья пишет: здравствуйте, дорогие ведущие. На велосипеде научился ездить 6 лет. Первый велик был «Мишка», повзрослев, а уже «Орленок». Сейчас не катаюсь я на велосипеде, и хотелось бы несколько словечек Марине в копилку вдогонку к «Фрамуге».
2: Да.
1: Рекреация, капитошка и рейс шина. С уважением, Илья Ярославович.
2: Так, капитошка,
1: Ярославль.
2: Это какая-то была, типа...
1: Мультик.
2: А, мультик, а я помню, был с мукой какая-то штука.
1: Не, а, это была такая, да, с мукой тоже, игрушка такая была.
2: Да, а, ну, рекреация, это там, где комната с диванами и,
1: да,
2: и много цветочков, это я тоже застала. Так, пишет нам Светлана. Все детство мы гоняли по двору, так что в круговую на велосипедах. Ездила я на школьнике с опущенными руками, отпущенными, наверное.
1: Наверное.
2: И было один раз так, тихонько наехала на женщину, а она такая, всякое бывает, спокойно. А через двор у нас было много прохожих, рядом был продуктовый магазин. Раньше каталась на Урале, тяжелый велосипед, но уже по дороге до парка. А что касается езды на велосипеде на работу, если есть душ, то нормально. А если нет, то это не очень приятное восприятие,
1: ну,
2: от,
1: кстати,
2: других,
1: да,
2: сотрудников.
1: Алена, у вас есть на работе душ? Вы ездите на работу?
2: Ни у кого на работе душа нет. Я только если ты не работаешь на заводе, где есть реальная раздевалка.
1: Или если ты не работаешь в бане, да, Марин? Так, доброе утро.
2: Или в фитнес-клубе, почему?
1: У меня был первый велосипед «Чебурашка». Трехколесный, потом переделался в двухколесный, потом был «Урал», который я угонял у отца. А сейчас езжу редко. До работы 20 километров, но бывает... Находит ностальгия и желание. Вячеслав из Калининграда. Ну, кстати, да, Калининград, мне кажется, один из немногих городов, где, в принципе, он же такой европейский город, как ни крути. И там, да, нормально, мне кажется, инфраструктура велосипедная должна быть развита. Но мне так кажется, я в Калининграде, к сожалению, к своему огромному стыду еще ни разу не был.
2: Серьезно?
1: Ни разу.
2: Как
1: у меня
2: запущено.
1: Еще все впереди, Марин.
2: Поэтому ты все и сравниваешь. Там, в Европе, там, а все, а есть нет. У нас в стране.
1: Калининград, Европа, конечно. Тут.
2: Так, что нам пишет Марина? На велосипеде кататься меня научил папа в 7 лет. Это ты, наверное, читал, нет? Придерживал сзади, а потом отпустил. Я поехала, конечно, сначала упала, а потом уже смогла сама. Жили мы в Ивановской области. Сейчас мне уже 60, но мы с мужем продолжаем кататься на велосипеде. Ну, это же здорово. Прям вот вы молодцы. Такими людьми я восхищаюсь. Которые...
1: А Юрий из Энгельса даже прислал маршруты, как он ездит на велике. Ну, а самые популярные, конечно, вдоль всего города. И Волги по городской набережной достаточно длинная. У нас набережная тенистая, в отличие от Саратова, и уютная в Энгельсе. Но там неудобно пешеходы, дети, собаки. И теперь весь город, конечно же, там.
2: У меня первый велосипед был в 7 лет, школьник, прямо из магазина отдали. Села, крутила педали часа 4, руки были черные от резиновых ручек. А я такая довольная, пишет нам Мария.
1: Так, в 70 лет я езжу на электровелосипеде, сообщает нам Татьяна, с ветерком Ликино-Дулево. Вот так.
2: О, классно, это здорово.
1: 70 лет на электровелосипеде. Нормально вы там гоняете, я чувствую.
2: Александр пишет: на велосипеде я с 3 лет была, машина на педалях, и сейчас есть велосипед. Когда тепло, катаюсь, минимум проезжаю 25 километров. Бриолет? Мне очень нравился мальчик Миша, и он катался на такой машине, там надо было крутить педали.
1: Да, это было вообще
2: нереально. Это просто вообще
1: я
2: восторг.
1: Я когда был маленький и на это все смотрел, у меня была просто мечта, чтобы у меня такая была, но
2: ты можешь сейчас купить на сайте объявления.
1: Осуществилась. Нет, спасибо, я на чем-нибудь другом.
2: Ну, по сути, тоже.
1: Ты поеду. Навык никуда не делся. Сейчас люблю за малявками наблюдать.
2: За какими малявками?
1: Не знаю.
2: Дети, наверное.
1: 2-3 года они рассекают на трехколесных великах. Просто виртуозно исполняют сложные повороты, ни в кого не въезжают. Это от Надежды.
2: Олег пишет: привет, Шансон. Научился кататься еще в детстве в Советском Союзе. Велосипед бабочку купил батя. Стал взрослеть и отвертый этаж. Было тяжело, но я держался. Столько падал с него, не сосчитать. Колени с локтями заживали только к зиме. Потом купил велосипед Стингер. Ему уже 20 лет. Можно сказать, он у меня старичок. Но на ходу, сейчас я редко катаюсь, больше хожу. С уважением, Олег из Краснозаводска.
1: Ну что, все, к сожалению, остальные истории не успеваем прочитать. Дорогие друзья, поймите нас правильно, историй очень много, а нам пора переходить к чечеточке. И готовы мы уже вам первую строчку нашей чечеточки сказать. Мужичок крутил педали. Конечно же, тему велосипедов мы не отпускаем. Мужичок крутил педали, сочиняйте весело, оригинально, остроумно и смешно. И тогда, возможно, именно вы получите приз 2 билета на концерт Сергея Куренкова. Мужичок крутил педали, пока ему не дали.

0: нахально на проводах. Как дела? Нормально?
1: Да, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем.

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио.

0: Реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» каждый вторник в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Итак, это чечеточка на радио Шансон, дорогие друзья. Егорыч Семенов уже в студии, готовы пропеть ваши очень смешные, как нам показалось сегодня, частушки.
1: И миссия наша — выбрать лучшего и подарить два билета на концерт Сергея Куренкова.
0: Это уже понятно, и так что миссия у нас невыполнима. Поехали.
1: А мужичок крутил педали, на работу выехал, по пути во враг свалился, зря с утра похмелился. Это от Крестюшки.
0: И напоминаю вам, что убил педали, он любил велосипед. Очень он экологичный, не воняет, как мопед. Это от Натальи.
1: А мопеды что, воняют, да?
0: Мопеды воняют, они же на...
1: Так не нюхайте мопеды, на них ездить надо.
0: На солярке.
1: А мужичок крутил педали, бабку Нюры возит бодро. Правда, ноги он натер, у нее большие бедра. Палыч, какая баба Нюра хорошая, аппетитная.
0: Да, следующая от Натальи из Иркутска. А мужичок крутил педали, где-то бабы его ждали. Цепь слетела на пригорке, и не домчался наш Егорка.
1: Жалко Егорку. Сейчас будет от Александра. А мужичок крутил педали, приходилось попотеть. Кто же удалил-то всю чечетку? Давайте еще разочек,
0: ну, давай.
1: Егорыч. Давай ты тогда.
0: Давай. А от Александра, да? А мужичок крутил педали, приходилось попотеть, чтобы к летнему сезону хоть немножко похудеть.
1: Опа, опа,
0: вот такая.
1: У нас еще полгода.
0: Зожная такая, хорошая частушка.
1: А мужичок крутил педали, радости был полный рот, потом месяц на больничном, не вписался в поворот. Опа, опа, это от Владимира.
0: Теперь вот от Вадима. А мужичок крутил педали, деревенский он да Винчи прикрутил, динамку в храме, свет в деревне будет нынче.
1: Опа, опа.
0: Хорошо, Вадик.
1: Спасибо за это, да Винчи
0: из
1: называется.
0: Из Батайска, да.
1: Так, ну что, итоги подводим
0: еще
1: или рано?
0: Еще Кристинка у нас. А, нет, подожди, Светлана. Светлана,
1: давай,
0: мы же не спели. Светлана. Сейчас, Светлану. Поехали. А мужичок крутил педали, вихрем волосы взлетали. Наслаждался он ездой, ведь был он гонщиком за звездой.
1: Так, от Адили есть еще.
0: Давай, от Адили. От Адили.
1: А мужичок крутил педали и крутил, как не в себя. Повстречал в лесу медведя, матерился он летя.
0: Ну и вот теперь победителя давайте. Победитель
1: давайте.
0: У нас сегодня кто? Маргарита. И вот что она нам прислала. А мужичок крутил педали, думал, что катается. Но тренажер стоял на месте, ведь зря мужик старается.
1: Почему? И спорт он и есть, и в Африке спорт, как говорится.
0: Ну да,
1: Маргарита получает два
0: билета
1: на концерт
0: Сергея Куренкова.
1: Маргарита,
0: молодец, мы вас поздравляем. Хорошая частушка. Так, что еще про концерт Сергея Куренкова? Мы можем еще что-то пару
1: слов сказать. Он состоится 17 октября в Москве. Угу. В культурном центре «Меридиан» в программе «Лучшие хиты» и премьеры. Живой звук, душевная и теплая атмосфера. Возрастное ограничение 12+. Сергей Куренков уже завтра появится у нас в «Звездном завтраке». А билеты на этот концерт мы будем разыгрывать всю неделю, поэтому не отчаивайтесь, не расстраивайтесь. Слушайте 2D-шоу,
0: да.
1: И участвуйте в нашей чечеточке-частушечке.
0: Ну и вот сейчас закончится у нас утреннее шоу, а вы можете продолжать сочинять частушки, да?
1: Ты думаешь, это...
0: Ну, это как тренировка. Это как на велосипеде.
1: А на какую тему? Дадим домашнее задание?
0: Да ладно, сами любую тему себе выберут. Ладно, все, прощаемся.
1: Прощайте.
0: Прощайте. Прощайте, Марина Дымова. До завтра. До 7 утра.
1: До свидания. Любим, целуем, обнимаем.
0: Пока.
1: Завтра в это же время встречаемся здесь.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Шансон».
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция.

0: новости на радио «Шансон».
1: 11 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей на поддержку льготных ипотечных программ. Это нужно, сообщает «Парламентская газета». В бюджете этого года на программы «Льготная ипотека», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и Арктическая ипотека» предусмотрено более 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Семейная ипотека действует по ставке 6%, по дальневосточной и арктической ипотеке ставка составляет 2%. И в продолжении ипотечной темы. Минимальные ставки по рыночной ипотеке могут стать меньше. По прогнозу экономиста Юлии Кузнецовой, на которую ссылается Росбалт, ставки в следующем году могут составить 12,5-14% для новостроек и 13-14,5% для вторичного жилья. По оценкам, наиболее выгодные условия будут доступны в основном во второй половине года. Ипотека под 12% может появиться как точечное предложение при оптимистичном сценарии, но массовой станет не раньше 2028 года. Сейчас ставки по рыночной ипотеке составляют около 19%. За неделю стоимость подсолнечного масла на внутреннем рынке России упала почти на 10%. Это связано с сокращением экспорта примерно на треть из-за логистических ограничений, сообщает «Коммерсант». Снижать объемы выпуска продукции производители при этом не планируют. В мире сохраняются ожидания роста производства и экспорта российского подсолнечного масла в текущем году. Основной объем поставок осуществлялся через порты Азова и Черного моря, работа которых сейчас затруднена. Климатическая аномалия Эль-Ниньо может негативно повлиять на мировое производство кофе. Как сообщает РИА Новости, во Вьетнаме усиление этого явления может привести к более теплой и сухой погоде. В Индонезии на юге Суматры уже отмечается количество осадков ниже нормы. В Бразилии в ближайшие месяцы прогнозируется похожая ситуация. Продолжительная засуха может увеличить потребность в орошении и повлиять на развитие плодов следующего урожая кофе. Виталий Байкалов, Объединенная служба информации.
2: В плавных шорох.

речи. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

Жить мы, конечно, обязательно будем. Вот именно с понедельника все, как правило, начинают ту самую новую жизнь. А если сегодня у вас в очередной раз не получилось, ну не расстраивайтесь, вы попробуйте настроиться на вторник. Вот я уверена, что шансов будет намного больше. Меня зовут Ирина Сотникова. Александр Розенбаум открыл новый час на шансоне в столице 11.07, а продолжит эфир Татьяна Куртукова. Я желаю вам легкого понедельника и удачной рабочей недели. Всем сил, энергии, бодрости. Шансон с вами, он вас поддержит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: девочка,
1: пай. В блестящем платье, в жемчугах многие очаровательные дамы появились на неделе моды, которая традиционно состоялась в Нью-Йорке. На финале появилась Пэрис Хилтон, которая продемонстрировала вот этот вот самый яркий наряд в фирменном стиле, корсет, расшитый стразами, блестящие ботфорты, все было. Еще очаровательная девушка одна продолжит эфир шансона «Лолита».

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Климатическая осень потихоньку вступает в свои права. Ночи бывают холодными, а световой день стремительно сокращается. Осень – это не только шуршание золотых листьев, но и сезон охоты на нерадивых водителей. Вместе с затяжными дождями и холодом в нашу жизнь приходит целый букет сезонных штрафов. С начала учебного года рейды сотрудников госавтоинспекции возле школ становятся почти ежедневным ритуалом. Промашка с автокреслом обойдется рядовому водителю в 5000 рублей. А вот самозанятым таксистам и юрлицам придется выложить от 50 до 200 тысяч. Вторая опасность – это осенний грязевой камуфляж. Если номера просто, естественно, загрязнены, выпишут предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Но если инспектор заподозрит, что грязь налипла не случайно, а ради защиты от камер, будьте готовы заплатить 5000 рублей или походить пешком 3 месяца. Как бы это ни казалось странным, но старые дворники, которые вместо очистки стекла устраивают на нем художественные разводы, могут быть признаны неисправностью стеклоочистителя и сделать ваш кошелек легче на 500 рублей. На четвертом месте хит-парада расположились пешеходы-невидимки. В темноте, без света возвращающих элементов, их не видно. А непропуск такого пешехода на зебре стоит до 2500 рублей. И напоследок переобувка. Хотя штрафовать за несвоевременную замену шин госавтоинспекция не обещает, делать это необходимо ради сохранения здоровья и жизни. Это самая предостерегающая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? Кам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Белек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не...
5: С собой захватить.
6: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

мужик. Ужас. Ре.

где-то наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле, а ну без истерики.

Он, инженера Шурика, мы с вами наблюдали в киноленте «Иван Васильевич меняет профессию». А состоялась премьера киноленты как раз 21 сентября 1973 года. Также сегодня отмечается Всемирный день русского единения. Всех с праздником!

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: Новости на радио «Шансон».
1: Полдень в Москве, в студии Виталий Бабко. Провести традиционную встречу с лидерами парламентских фракций по итогам прошедших выборов в Госдуму. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Конкретные сроки и формат мероприятия будут объявлены администрацией позже. Подобные встречи носят регулярный характер. Глава государства традиционно обсуждает с руководством политических сил расклад в новом парламенте, законодательные приоритеты и планы работы на ближайшую сессию. Монопольную службу проверить цены на масложировую продукцию. Об этом сообщает «Коммерсант». В августе стоимость отдельных позиций маргарина для производителей увеличилась на 15-20% по сравнению с ранее, стоимости продукции уже на 30%. А для заменителей молочного жира рост может достичь. Награда Сапирави в Крыму предрекли сокращение. Это произошло из-за частых дождей, сообщает ТАСС. В текущем году умеренно жаркое лето с чередующимися ливнями, кладки тихих вин. Самыми урожайными стали мускат янтарный, пино черный, а также мерло, олиготе и рислинг рейнский. Уборка винограда в регионе началась в середине августа и продлится до начала ноября. Сперва собирают менее сладкие сорта, а последними – гроздья с высоким содержанием сахара. В прошлом году во всем мире было продано около 7 тысяч человекоподобных роботов для промышленного и профессионального использования. Об этом сообщило агентство Рейд. Чтобы соответствовать критериям гуманоидного робота, он должен иметь человекоподобный внешний вид и автономно функционировать в среде, предназначенной для людей. Количество человекоподобных роботов по-прежнему составляет лишь небольшую долю от общего числа роботов в мире, число которых в промышленности превысило 4 миллиона. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17 градусов, давление 746 миллиметров ртутного столба, ожидается до плюс 20. Виталий Байкалов, Объединенная служба информации.

Да уж, кричать, особенно в понедельник, не всегда помогает, вот если вы проспали или так себе аргумент, в отличие от хорошей музыки, которая сглаживает углы, создает подходящую атмосферу. Поэтому громче делаем радио «Шансон», чтобы услышали всем, поднимая настроение себе и другим. Зовут меня Ирина Сотникова, всем желаю отличного, яркого дня. У нас далее в эфире Дмитрий Волгин и группа «Хорошая песня». Песня действительно отличная, но точка. А в столице тем временем 12:06.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». Ама. С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Да.
1: Да, мы говорим празднику всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», которая состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. Дорогая, нашему сердцу группа «Лесоповал» выступит на этом празднике души, а также Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и, конечно, Ирина Круг. Всех мы вас приглашаем. Самые доступные билеты на танцпол. Подробности на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

поет, а я бренчу. Вот в тюрьме сидеть не хочет, и я тоже не хочу.

уж это загадочное. Да уж, русская душа. Ну, что касается празднования Всемирного дня русского единения, дата выбрана не случайно. 21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник связан с чистотой, надеждой, началом новой жизни. Вот вчера в стране завершилось голосование, тоже такой своеобразный новый этап. Как распределяться голоса, станет окончательно известно только 25 числа. Ну, в любом случае, кто высказал свою гражданскую позицию, молодцы. Мы с вами молодцы, это важно, это нужно. И, конечно, с праздником единения всех нас. А еще нас с вами объединяет Радио Шанс.

0: Реклама на радио шоу.
1: Зама Караваева Витаон срочно в аптеку. Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как сделать из щенка настоящего премьера «От щенка до первого поля» каждый вторник в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сергей Куренков на шансоне. Вот как же приятно, когда настоящий мужчина готов валяться буквально у тебя в ногах. Да даже обычный телефонный звонок с вопросом «Как дела?» от любимого человека уже греет душу. Александр Иванов и группа «Ронда».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
7: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: «Сотый экстра» на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
9: Радио «Шансон».
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Новости на радио «Шансон».
1: Здравствуйте. Столичный госзаказ способствовал созданию 2 миллионов рабочих мест в других регионах. Об этом сообщила заммэра Москвы Мария Багреева. Она подчеркнула, что если взять спрос Москвы не только с точки зрения госзаказа, а в целом с экономической перспективы, то число созданных рабочих мест станет в разы больше. Багреева добавила, что Москва не высасывает рабочие места, а наоборот создает их в регионах. Госзакупки бензина и дистоплива в России резко выросли. По итогам первых 8 месяцев этого года их количество увеличилось на 30% в денежном выражении, пишут ведомости. При этом часть закупок размещается на закрытых площадках, поэтому информации о них в свободном доступе нет. Другие заказчики не публикуют стоимость контрактов, так что точный подсчет средних цен затруднен. Отмечается, что увеличение госзакупок увеличивает конкуренцию среди российских потребителей, поскольку общий объем топлива ограничен. Россиянки стали чаще рожать детей после 40 лет. Эксперты связывают этот выбор со стабильностью и доступом к медицине, сообщает «Вечерняя Москва». Преимущество зрелой матери, по мнению специалистов, связано со способностью спокойнее реагировать на трудности, не требовать от ребенка быть доказательством собственной состоятельности и интересоваться его жизнью. При этом семье нужны физические, эмоциональные и финансовые ресурсы, чтобы быть рядом с ребенком. Россия хочет запустить прямые авиарейсы в две курортные страны на Карибах. Речь идет о чартерных перелетах в Барбадос и Гайану, сообщают «Известия». В сентябре Россия запланировала обсуждение запуска авиарейсов с Барбадосом. В правительстве Гайаны уже находится проект соглашения о прямом авиасообщении. Интерес к перелетам из России проявляют и другие государства Карибского бассейна. Однако устойчивого турпотока туда пока нет. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18 градусов, днем ожидается до плюс 20 и переменная облачность без дождей. Виталий Байкалов, Объединенная служба информации.

Группа «Бумер» в начале очередного часа на «Шансоне» 13.06, точное столичное. По-прежнему в студии я, Ирина Сотникова, заряжаю вас на позитивный настрой. Никаких слез, никакой грусти в понедельник быть не должно, как начнешь неделю, так ее, собственно, и проведешь, вот так, как будто бы говорят. Поэтому наш «Шансоне» начинаем ее бодро, энергично. Алексей Петрухин и Ярослав Сумишевский. Прямо сейчас подвигаемся немного.

на меня, как умело так смотрела. Заискрились все глаза, словно звездочки на небе. Сколько ж ты меня ждала, городского хулигана. И теперь идем вдвоем за руку из ресторана.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября.
2: А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй». «Эх-разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вместе это да, но не пойдем, а полетим мы с вами на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году он пройдет в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября. Что будет представлено в программе? Ну, во-первых, всю неделю вас будут сопровождать наши дорогие ведущие утреннего 2D-шоу Артем Демин и Марина Дымова. Денис Денисов также поддержит в конкурсах, в состязаниях, турнир по рыбной ловле, караоке, ну и, конечно, ежевечерние концерты наших дорогих звезд шансона Михаила Шафутинского. Чуть позже он порадует нас также и в прямом эфире. Алексей Брянцев будет, да, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Кемеровский, ну и множество-множество других артистов. Анатолий Полотно и Федя Карманов также почтут своим присутствием «Бархатный шансон». Ну, а прямо сейчас мы послушаем их композицию под названием «Цветная Азия». Если вам уже исполнилось 12 лет, присоединяйтесь и вы к легендарному «Бархатному шансону». Подробности на нашем сайте radioshanson.ru.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
8: Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то.

королева бала. Михаил Шелик на шансоне. Безусловно, королевой бала на свадебном торжестве всегда является сама невеста. А между прочим, в Москве прошедший летний сезон стал рекордным за последние 10 лет. Наибольшее число регистраций пришлось на август, почти 15 тысяч пар, и это стало рекордом с августа 2015 года. Ну а самой востребованной датой оказалось 26 июня 26.06. В этот день состоялось около 1500 свадебных церемоний. Алексей Брянцев продолжает свадебную тематику на шансоне.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Радио «Шансон» представляет.
12: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
13: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prodet.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
14: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
15: Для лиц старше 18 лет.
16: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Новогодний праздник в детстве разительно отличается от того, который мы с вами встречаем уже взрослыми. Но подарки никто не отменял. Между тем, до Нового года остается 101 день. Не так много, на самом деле, не за горами зима, но пока на календаре 21 сентября. В столице хорошо, бабье летом. Подробнее о метеоусловиях чуть позже. А пока Сергей Трофимов поведает свой прогноз погоды.
1: Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 2 метра в секунду.

0: радио «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Школьникам начнут рассказывать об экономике родного края. Такой курс появится в рамках внеурочной профориентационной деятельности «Россия. Мои горизонты». Учеников познакомят с ведущими предприятиями и востребованными профессиями. Об этом сообщил министр просвещения. Курс предназначен для учащихся 6-11 классов и охватывает более 8,5 миллионов школьников по всей стране. Цель – помочь подросткам осознанно подходить к выбору будущей профессии и карьеры, а регионам готовить кадры с учетом своих потребностей. Такой формат уже апробирован в школах 75 субъектов. Пятый беспилотный трамвай запустили на столичных маршрутах. Он вышел в тестовом режиме на Краснопресненской трамвайной сети. Об этом сообщает столичный Гептранс. На этапе испытаний новый вагон работает как беспилотная лаборатория. Собирает данные, изучает особенности маршрутов и адаптируется к разным дорожным условиям. После завершения тестирования трамвай планирует перевести на регулярный пассажирский маршрут. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это вся информация к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

нас живых еще не так мало. Поднимем

Невероятная троица. Александр Розенбаум, Григорий Лепс и Иосиф Кобзон в начале нового часа на шансоне. Сейчас в Москве 14 часов и 6 минут. Мы вместе проводим послеобеденное время в компании любимых исполнителей. В ближайшие минуты послушаем с вами Виктора Королева. Михаил Круг также порадует нас. Ну и прямо сейчас Мира Любова. Меня же зовут Ирина Сотникова. Я всем желаю плодотворного дня, да и в целом удачной недели.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит.

0: карете.
1: Ох, неплохо было бы сейчас прокатиться в карете в погожий день, да по Тверской. Красота. Правда, дороговатое удовольствие. Хорошо, что радио «Шансон» предоставляет возможность удовольствия в более выгодном формате. Вот, к примеру, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Вот там билеты на танцпол действительно доступны абсолютно всем, кому уже исполнилось 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
12: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

вода кипяченая, а в ней плавает треска, рыбка заключенная, а в ней плавает треска, рыбка заключенная.

Своим выступлением Стас Михайлов порадует поклонников уже завтра в Нижнем Новгороде. Концерт этот 6+. А вообще артист начал свое выступление еще в 5 лет во дворе перед соседями и продолжил в 14 на школьных концертах. И все. И понеслось. Мы с вами летим дальше. В эфире шансона Ольга Алмазова и Михаил Барский.

0: Реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» каждый вторник в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Абсолютно права, Катя. Огонек, дома и стены и лечат, и согревают, и прячут от лишних взоров. Вот именно туда направляюсь. И я, Ирина Сотникова, желаю вам хорошего окончания понедельника. Вернусь уже завтра. А Ольга Шатрова уже в следующем часе будет озвучивать ваши приветы и поздравления. Пишите их на единый номер +7 909 955 103 и 0.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 2 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: В Москве в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в следующем году увеличится на 20%. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на экспертов рынка. По их данным, основными причинами роста среднего чека станут удорожание запасных частей, рост стоимости нормы часа и увеличение доли сложных ремонтов в структуре заказов. При этом в первом полугодии 2026 года цены на детали уже увеличились до 25%. До конца года также ожидается дополнительный рост в среднем на 5-7%. В России представили новую форму национальной футбольной сборной. Об этом сообщил Российский футбольный союз. В домашнем комплекте использовали бордовый цвет. Одним из элементов оформления стала оцифрованная звуковая волна начального аккорда гимна страны. Кроме того, на футболке разместили первые 4 строки гимна, а на внутренней стороне воротника слова «Россия – священная наша держава». Для гостевого варианта выбрали белый цвет, дополнив его синими деталями. Стоимость жилья в Москве сравнили с расходами на зарубежные поездки. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков. По их расчетам, чтобы купить квартиру массового сегмента площадью около 49 квадратных метров, москвичу приходилось бы отказаться примерно от 88 поездок в Турцию, 105 туров в Египет или 154 отпусков в Объединенных Арабских Эмиратах. 4 из 10 россиян планируют установить самозапрет на азартные игры. Результаты такого исследования приводит газета «РУ». Такая возможность появилась с 1 сентября, благодаря чему легальные казино, букмекеры и тотализаторы не смогут принимать у человека ставки в течение года. Опрос также показал, что почти треть респондентов рассматривают запрет как способ контролировать финансовые привычки, 19% уже столкнулись с проблемами из-за ставок, 10% прислушались к просьбам близких. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Вот и наступил долгожданный час общения через программу «По заявкам» только для вас на радио «Шансон» в студии Ольга Шатрова. Я рада всем, кто проводит в компании «Радио Шансон» свое рабочее, да и, может быть, и нерабочее время. Давайте вам расскажу, какие у нас есть поводы праздничные. Международный фестиваль бананов отмечается, да, правда, не у нас, а в США. День печенья с орехом пекан, день бесплатного сырного соуса, также американские гастрономические поводы. Но еще сегодня встречаются такие варианты, как паузу «Всемирный день благодарности» или «День поиска сказок». Мы тоже в поисках отличного настроения, и программа «По заявкам» только для вас. Это прям супервозможность. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь через портал Макс, через СМС, ну или через официальный сайт radioshanson.ru. Специальная вкладочка там есть. Не забывайте подписываться. Димахин к нам, Николай из Пензы, обратился, сказал, что скучно, грустно, одиноко. Но вот он сейчас в командировке, а дома осталась любимая, милая супруга Аленушка. И вот хотелось бы поднять настроение. Да, пожалуйста, поднимаем.
3: То, что было вчера, все память забрала. А завтра что нам ждать?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 33 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Телек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многими.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: Не устану вас приглашать поучаствовать в программе «По заявкам только для вас». А почему? Да потому что вы являетесь авторами. Плюс 7-909-955-103-0. Кратчайший путь в эфир обращайте через портал «Макс», ну или через СМС. Ну, или через официальный сайт «Радио Шансон». Ну, и вот ваши приветы. Привет всему Ставрополю, всем солнечной погоды желает Гаврюша. Привет друзьям, любителям шансона из разных городов России. Всем мира желает Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Нахожусь на службе, слушаю на посту «Радио Шансон», хоть по уставу и не положено. За окном осень, немного грустно, поэтому прошу поставить хорошую песню. Всем мира, здоровья, добра желает Ольга из города Алексеевка Белгородской области. А всем сотрудникам радио «Шансон» огромное спасибо, что радуете наши сердца. Хочу передать огромный привет в Брянск семье Долинских. Это с уважением, Аленка Пикула. До встречи в октябре. В октябре, ну, это, я чувствую, бархатный шансон всех зовет в путешествие. Программа «По заявкам только для вас» продолжается.
4: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Как там говорится, видно, в понедельник мама родила. Но давайте сломаем эти стереотипы и поздравим именинников, которые сегодня отмечают свой личный праздник. Своего отца с днем рождения, Сергея Богданова. Сейчас на вахте в Воронеже. Мы тебя ждем домой. Это твой сын Владислав. Привет из Старой Руссы. Спасибо, радио Шансончик. Приятненько. Маргарита к нам обратилась с желанием поздравить дорогого брата с днем рождения. Тут цитата потребуется. Андрей Зинчук, ты для меня особенный человек, и я очень тебя люблю. Несмотря на расстояние, которое сейчас между нами, я хочу обнять тебя через этот привет на радио Шансон и сказать самые важные слова. Будь, пожалуйста, счастлив, здоров и любим. Пусть в твоей жизни будет больше радостных моментов, спокойствия и времени для себя и для своих близких. Вся семья тебя очень любит, ценит и гордится тобой. С днем рождения, мой родной братишка. Ну и прежде чем преподнести музыкальный подарок, я напомню наш контактный номер для ваших сообщений. Плюс 7 909 955 103 и 0.

Мудрость гласит, что с хорошим настроением и понедельник – праздник. Давайте это считать девизом сегодняшнего дня. Программа «По заявкам» только для вас. В эфире «Радио Шансон», в студии, напомню, Ольга Шатрова. И я вас призываю к участию. Плюс 7-909-955-103-0. Ну и вот полетели ваши приветы. Привет летит прекрасной девушке. Ну и пожелание удачного дня, солнышко. Прекрасного настроения в твой выходной. Огромное спасибо, любимое радио, удачи. Это Петр Феечка, СНТ «Вишенка». Привет и пожелание позитивного настроения под станции скорой помощи «Вышка-2» города Перми. Если можно, то исполнить какую-нибудь хорошую песню, веселую для хорошего настроения для бригад 90, 92 и 94. Заранее благодарен, это Сергей. Ну и привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Желаю всем отличной недели, это уже Константин. Плюс 7-909-955-103-0, пишите и вы.

0: Фасон. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8495-925-3317.
9: Только для вас.
10: И вновь ваши приветы на Радио Шансон. Привет бригаде кондитеров детского питания «Рязань». Здоровья, любви, семейного благополучия желает Татьяна. Поздравления лучшему водителю Андрееву Владимиру Ивановичу с присвоением высшей квалификации. Ну, а поздравляют все сотрудники. Привет всей стране от Аслана Рустамова из города Братска, передано. Очень люблю ваше радио, это к нам Надежда написала. Хочу через вас сказать своему мужу Али, что я его очень-очень люблю. Привет из города Узловая, Тульской области. Хочу признаться в любви своему мужу Игорю Кузьмичеву. Он у меня сейчас занимается ремонтом в квартире. Золотые у него руки. Люблю безмерно. Это Ольга. Ох, Игорь, мне кажется, вам все сейчас завидуют. Поздравьте, пожалуйста, наших детей с деревянной свадьбой. Они от нас далеко, но знаю, что слушают радио «Шансон». Лизочка и Димочка, с важным днем вашей жизни. 5 лет – это много и мало. Это вообще здорово. Любим, скучаем. Ну а за подписью ваша мама. Не так много времени у нас с вами в запасе, поэтому успейте поучаствовать. +7 909 955 103 и 0.

На календаре 21 сентября, и в этот день на свет появилась Ольга Остроумова, советская российская актриса театра и кино, народная артистка России, а также Светлана Ромашина, российская спортсменка, да, это синхронное плавание, семикратная олимпийская чемпионка, а также советский актер театра и кино, народная артистка СССР Зиновий Герд. И вот в этой плеяде известных личностей посчастливилось родиться и Светлане Путилиной 21 сентября. Ну, давайте по порядку, по Олиному порядку. Ну, во-первых, спасибо радио «Шансон», что ежедневно радуешь нас при любой погоде. А во-вторых, прошу поставить хорошую песню для моей племяшки Светланы Александровны Путилиной из Подмосковья. У нее сегодня день рождения. Пусть будет здорова, любима, а главное, счастлива. Это тетя Оля из города Алексеевска Белгородской области. А Аленушка, да, она тоже слушает радио «Шансон» и просит передать для супруга Юрия поздравления с прошедшим днем рождения. Передно. Ну что ж, с вами не прощаюсь. Встретимся в следующем часе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве. Владимир Путин высоко оценивает результаты работы депутатов Госдумы 8-го созыва. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что глава государства проведет встречу с председателем ЦИК Эллой Памфиловой для подведения итогов выборов. Кроме того, президент встретится с главами парламентских фракций по итогам голосования. Информация о формате встреч появится позднее. Напомню, выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Уровень безработицы в России примерно в 3 раза ниже, чем в еврозоне. Показатель держится около исторических минимумов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости. Глава правительства также отметил, что Россия остается 4-й экономикой мира и сохраняет положительную динамику волового внутреннего продукта. Это стало возможно благодаря последовательной ответственной политике и усилиям всего делового сообщества страны. По последним данным Росстата, безработица в июле составила 2,3%, увеличившись за месяц всего на 0,1%. Памятник бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову открыли в Большом Сухаревском переулке. Сегодня политику могло бы исполниться 90 лет. Об этом сообщает ТАСС. Лужков изображен с вытянутой вперед рукой, жест располагает к ответному рукопожатию. Рядом расположен гранитный амфитеатр, где люди могут сидеть, отдыхать и общаться. Напомню, Юрий Лужков занимал пост мэра столицы с 1992 по 2010 год. Обновить интерьер осенью планирует почти половина россиян. При этом 63% опрошенных предпочитают яркие акценты. Результаты такого исследования приводит «Москва-24». Спрос растет в том числе на посуду и декор насыщенных оттенков. К примеру, в 2,5 раза чаще покупают яркие вазы, также популярны пледы с рисунками и кухонный текстиль. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

современном мире мы часто спешим, стараясь успеть как можно больше. Вот в этой суете мы порой не замечаем, что происходит вокруг нас. Мы бежим по своим делам, не осознавая ни красоту момента, ни важность происходящего. Вот умение остановиться, вдохнуть и понять, что действительно важно в данный момент, вот и помогает избежать ненужных ошибок и потерь. А вот где точно спешка нужна, так это в том, чтобы обеспечить себе лучшие места на всенародно любимые танцплощадки «Эх, разгуляй». Но стоит отметить, что самые доступные места, конечно же, на танцполе, это возможность максимально близко быть к сцене. 14 ноября, кстати, в столичной лайф-арене на сцену выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие другие любимые артисты. Ждем с нетерпением встречи с вами. Возрастное ограничение есть 12+.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк.

назад, моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами снежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю.

я ее люблю. Улыбнулась, и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня.

0: Тараканы собьют тебе петлю. Но я ее люблю.
1: Как жаль, что мы очень поздно осознаем, что нельзя прислушиваться к чужому мнению. Порой вот оглядываешься назад и видишь, сколько шагов было сделано не по своему внутреннему компасу, а по чьим-то советам, ожиданиям или даже просто по инерции. И правда, часто осознание приходит уже после. А ведь я тогда чувствовала, что это не мое. В середине часа Дмитрий Малыгин расскажет о сезонных штрафах для автолюбителей. Вот к его советам надо прислушаться, чтобы не удивляться письмам счастья. Не пропустите рубрику «Дави на газ». Музыки много. Шансон один.
2: Бил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Климатическая осень потихоньку вступает в свои права. Ночи бывают холодными, а световой день стремительно сокращается. Осень – это не только шуршание золотых листьев, но и сезон охоты на нерадивых водителей. Вместе с затяжными дождями и холодом в нашу жизнь приходит целый букет сезонных штрафов. С начала учебного года рейды сотрудников госавтоинспекции возле школ становятся почти ежедневным ритуалом. Промашка с автокреслом обойдется рядовому водителю в 5000 рублей. А вот самозанятым таксистам и юрлицам придется выложить от 50 до 200 тысяч. Вторая опасность – это осенний грязевой камуфляж. Если номера просто, естественно, загрязнены, выпишут предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Но если инспектор заподозрит, что грязь налипла не случайно, а ради защиты от камер, будьте готовы заплатить 5000 рублей или походить пешком 3 месяца. Как бы это ни казалось странным, но старые дворники, которые вместо очистки стекла устраивают на нем художественные разводы, могут быть признаны неисправностью стеклоочистителя и сделать ваш кошелек легче на 500 рублей. На четвертом месте хит-парада расположились пешеходы-невидимки. В темноте без света возвращающих элементов их не видно, а непропуск такого пешехода на зебре стоит до 2500 рублей. И напоследок переобувка. Хотя штрафовать за несвоевременную замену шин госавтоинспекция не обещает, делать это необходимо ради сохранения здоровья и жизни. Это самая предостерегающая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля». Каждый вторник в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Запретная любовь – вечный сюжет. В нем сталкиваются два сильных начала – чувства и правила. Это может быть запрет социальный, моральный или даже внутренний, когда человек сам себе запрещает чувствовать. Именно, да, напряжение между «хочу» и «нельзя» делает историю особенной. По-особенному драма жизни звучит и в дуэте Алены Петровской и Евгения Росса. «Донская правда» на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
3: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия в значительной степени адаптировалась к действующим санкциям и научилась сокращать их негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, против страны сейчас действует более 30 тысяч различных ограничений. Так в Кремле прокомментировали новый американский закон о санкциях против России. Дональд Трамп подписал его 18 сентября. Документ позволяет вводить дополнительные пошлины, в том числе до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российских нефти и газа. Для товаров российского происхождения пошлины могут достигать 500%. Минфин пока не принял решение о введении НДС на операции через систему быстрых платежей. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, пишет ТАСС. По его словам, вопрос необходимо проработать с Банком России. Напомню, ряд платежных операций и банковских услуг стали облагаться налогами с 1 января. Льготный режим НДС был отменен на выпуск и обслуживание карт, эквайринг и обработку информации по картам. Столичные власти не сокращали расходы на развитие города даже в кризисные времена. Благодаря этому модернизация не останавливалась, а также удалось добавить больше ресурсов в социальную сферу. Кроме того, это дало плюс и к инвестициям. Об этом заявил Сергей Собянин, пишет «Москва-24». По словам мэра, чтобы выстроить стратегию развития, необходимо принимать тяжелые, смешанные и ответственные решения. Почти две трети россиян считают важным официально регистрировать отношения. Результаты такого исследования приводит «Коммерсант». Если у пары появляется ребенок, зарегистрировать брак важно уже для 80% опрошенных. Причем женщины чаще поддерживают официальный союз, 70% против 59% у мужчин. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Очень красиво. Это не песня, это комплимент. Вот эта легкая мелодичная композиция создает атмосферу какой-то невесомости, непринужденности, помогая настроиться на продуктивный день. Ну вот если задуматься о соотношении рабочего времени и времени на отдых, а становится вот прям очевидным, насколько важно ответственно подходить к вопросу, где черпать вдохновение. И вот максимум энергии вы можете получить на музыкальном фестивале «Бархатный шансон». Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Приглашаем вас! Ведь для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение 12+.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: глазей.
1: Городской уличный хит Неповской Москвы и Одессы. У песни несколько версий авторства, но суть-то одна. Ритм почти частушечный. Интонация уличная с долей иронии и жизненной хватки. Ради отличного настроения прозвучит и следующая песня. Танцевать не запрещается.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
3: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Ранее сентября состоялась премьера этой зажигательной песни Вики Ветер «Девки, гуляем», и уже попала в мою избранное. Это не просто песня, это приглашение на такой музыкальный сабантуй, в котором есть все то, за что любят настоящий народный хит. Юмор, знакомая каждому ситуация, легкая дерзость, дружеская атмосфера, ну и припев, которому хочется подпевать. Но останавливаться не будем на пути к счастью, ведь по курсу остров его имени. Музыки много, шансон.

0: реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлении узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности приложения VBJob 18+.
5: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк.
8: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
13: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
12: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
13: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
12: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
13: Только пипедастр с собой захватить.
11: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брюсов.

0: цветом в осень московскую. Вместе с начала века. Москва, 103.0 FM.
1: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17?

0: В интервью Александр Левшин рассказывал, что когда впервые прочел текст, его поразила искренность и откровенность мужского взгляда на жизнь в этих стихах. Это и исповедь, и попытка разобраться в идее радости за деньги. Он подчеркивал, что обычно об этом вслух не говорят и даже не поют. Но из песни слов не выкинешь. Да, это и не требуется. Признание далее услышим от Тамары Кутидзе и Игоря Аравского. Ну, а мне остается только напомнить, что музыки много. Шансон по-прежнему один.
1: Мы растворялись.

0: Отличные цены. Лазарева, 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Профильные ведомства проработают возможный риск-сценарии на топливном рынке. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщили в правительстве, пишет «Москва-24». В частности, речь о том, чтобы предусмотреть оперативные способы реагирования, в их числе наращивание выпуска нефтепродуктов и изменение объемов закупок топлива за рубежом. Кроме того, Новак поручил ведомствам и отраслевым предприятиям продолжить совместную деятельность по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения регионов страны. Тем временем эксперты рассказали, как отличить настоящую АЗС от фальшивой. Сначала нужно обратить внимание на чек, чтобы сопоставить бренд с реальным названием организации. Его обычно выдают после заправки, поэтому перед этим лучше купить что-то недорогое, чтобы узнать реквизиты. Об этом пишет газета.ру. Также в фальшивых заправках могут не принимать бонусные карты брендовых сетей и не начислять баллы. Кроме того, должен насторожить отказ заправить полный бак без предоплаты. Около 20 миллионов россиян пользуются криптовалютами. Об этом ТАСС сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. По экспертным оценкам, совокупный объем вложений граждан в цифровые активы составляет 3 триллиона 700 миллиардов рублей. Данная сумма включает как прямые владения цифровыми валютами, так и часть финансовых продуктов, привязанных к ним. Классического бабьего лета в Москве до конца сентября уже не будет. Речь о том, когда несколько дней стоит солнечная погода с температурами около 20 градусов тепла. Об этом сообщили в гидрометцентре. Там отметили, что столбик термометра в столице будет постепенно понижаться из-за приближающегося октября. Ночи ожидаются холодными от плюс 4 до плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

текстах Стаса Михайлова часто звучит мужская опора, но он не наблюдает со стороны, он действует, а посему эта песня обещание и песня защита. В ней чувствуется уверенность, что все будет хорошо. А вот песня Сергея Куренкова, которую мы послушаем далее, это благодарность и признание. Я вам желаю испытать все проявления любви на себе. С вами Ольга Шатрова. А еще хочу пожелать вам, чтобы этот понедельник стал для вас днем находок, а не потерь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Лирическая баллада на радио Шансон. У Ефрема Амирамова в голосе есть особенная черта. Он не надрывается, но каждое слово звучит так, будто дается тяжело. Он говорит на пределе эмоций, стараясь держаться. Именно эта сдержанность и делает песню более правдивой. Так не кричат, так шепчут. А на болевшем далее и певица Слава.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
12: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Климатическая осень потихоньку вступает в свои права. Ночи бывают холодными, а световой день стремительно сокращается. Осень – это не только шуршание золотых листьев, но и сезон охоты на нерадивых водителей. Вместе с затяжными дождями и холодом в нашу жизнь приходит целый букет сезонных штрафов. С начала учебного года рейды сотрудников госавтоинспекции возле школ становятся почти ежедневным ритуалом. Промашка с автокреслом обойдется рядовому водителю в 5000 рублей. А вот самозанятым таксистам и юрлицам придется выложить от 50 до 200 тысяч. Вторая опасность – это осенний грязевой камуфляж. Если номера просто, естественно, загрязнены, выпишут предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Но если инспектор заподозрит, что грязь налипла не случайно, а ради защиты от камер, будьте готовы заплатить 5000 рублей или походить пешком 3 месяца. Как бы это ни казалось странным, но старые дворники, которые вместо очистки стекла устраивают на нем художественные разводы, могут быть признаны неисправностью стеклоочистителя и сделать ваш кошелек легче на 500 рублей. На четвертом месте хит-парада расположились пешеходы-невидимки. В темноте, без света возвращающих элементов, их не видно. А непропуск такого пешехода на зебре стоит до 2500 рублей. И напоследок переобувка. Хотя штрафовать за несвоевременную замену шин госавтоинспекция не обещает, делать это необходимо ради сохранения здоровья и жизни. Это самая предостерегающая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов. В месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля». Каждый вторник в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
8: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

У природы нет плохой погоды. Но и хорошей давно не было. Осень на радио «Шансон».

Где-то между Москвой и Питером, между небом и землей, история любви, достойная быть увековеченной в песне. Время нашего общения подошло к концу, но прежде чем уйти, хочу пожелать вам оставаться в компании любимых песен, ведь они умеют и обнять, и вдохновить, и просто прогнать усталость. На этом раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений.

0: на выхода нет.
1: Радио «Шансон».

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: 19 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Росреестр опроверг изменение штрафов за нарушение земельного законодательства с 1 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что с указанной даты не вводятся новые виды ответственности и не меняются действующие меры наказания. Порядок рассмотрения дел об административных нарушениях также остается без изменений. При назначении наказания будут по-прежнему учитывать характер нарушения и обстоятельства, которые могут смягчить ответственность. Собственник участка сможет предоставить объяснение о причинах нарушения. В Петербурге построят кольцевую линию метро. Для первых двух участков уже разработали проекты. Они предусматривают возведение 5 станций общей протяженностью более 8 километров. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Первый участок пройдет между станциями Лесная 2 и площадь Калинина, второй продолжится до Ладожской 2. Работы по созданию кольца рассчитаны до 2040 года. Их разделят на несколько этапов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Всем добрый вечер. У микрофона Андрей Лобанов. Дуэт «Круга» и «Цыгановой» подарил нам ключи от квартиры, где деньги лежат. Ну или хотя бы наливают. Мило. Следом идет инструкция по применению 150% мощности колонок. Григорий Лепс вот-вот выйдет на связь. Неважно, кто там пришел в твой дом, важно, какой сегодня день. Спойлер, самый лучший. А на радио «Шансон» такой день каждый.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Конечно.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно, можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Конечно, можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто
3: конечно,
4: так.
3: Конечно, можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Король русского застолья провел экскурсию по Таганке. Интересно было, спасибо, но никаких больше решеток. Зара меняет аккордеон на симфонический оркестр, а на смену тюремной романтики приходит поп-драма. Встречайте главную болезнь 21 века – безумная.
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой дыхать.

идите ко мне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
2: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
4: Прорвемся!
3: Грязное стекло и фары?
4: Ерунда.
3: Гололед?
4: Выкрутимся.
5: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Если после песни Маршала вам захотелось построить ковчег и собрать каждой твари по паре, то следующий дуэт заставит вас просто купить билет в СВ. Ну или на Эх разгуляй, что намного лучше, на мой взгляд. Вечером 14 ноября, дорогие друзья, встречаемся в столичной лайф-арене. Вы самые крутые звезды радио Шансон. Новые и старенькие. Помните, вам должно быть больше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
3: имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
13: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
14: «Эх, разгуляй».
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Радио «Шансон» представляет.
16: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
13: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: неправильно.
1: Пацаны из Бутырки познакомили нас с девчонкой из центра. И пока я слушал эту песню, я пытался понять, это любовь или ориентировка от участкового. Ладно, хватит стоять у подъезда. Пристегиваемся для вечернего заезда. От девчонок во дворе переходим к девчонкам под капотом. Или на капоте, или вообще, может, в багажнике. В общем и целом, со всем этим, что связано с автомобилями, нам будет помогать разбираться Дмитрий Малыгин. Но до этого еще у нас аж целых 10 минут. А пока в эфире Зайнаб Махаева.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 2 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 20 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Ключевая ставка в России в следующем году может снижаться медленнее, чем ожидалось ранее. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Одной из причин он назвал изменение параметров бюджетной политики. Сейчас ключевая ставка составляет 14%. На сентябрьском заседании регулятор решил оставить ее без изменений. Паузу объяснили усилением ценового давления и сохранением высоких инфляционных ожиданий. По базовому прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2026 году составит 6-7%, а в 2027 должна вернуться к целевым 4%. Почти 100% выпускников проекта «Ранняя помощь» готовы пойти в обычные детские сады. Это более 260 малышей из группы риска, те, которые родились раньше срока, с низкой массой тела или пережили критические состояния, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Цель проекта – привести их состояние в соответствие с возрастной нормой, чтобы к 3 годам они могли догнать сверстников. С детьми и их семьями работает междисциплинарная команда специалистов, врачи-логопеды, дефектологи, психологи и педагоги. На ВДНХ в Москве начался монтаж катка. Работы проводятся в преддверии нового зимнего сезона. Специалисты устанавливают ограждения, а также приступили к монтажу конструкции, пишет «Москва-24». Напомню, в сезоне 2025-26 каток открылся 25 ноября. Его площадь составляла более 20 тысяч квадратных метров, дорожки находились вдоль главной аллеи, а также вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Янтарный самородок возрастом 40 миллионов лет нашли под Калининградом. Камень назвали осенним из-за насыщенного золотисто-желтого оттенка. Об этом сообщили на янтарном комбинате. Вес самородка составляет почти 1 400 г, размер 15 на 16 см. Это вся информация к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, всем доброго вечера. Понедельник, 20:06 в городе Героя Москва. Это значит, что время заводить наши моторы, если они есть в вашем автомобиле, прислушаться к его работе. Ничего ли там не шуршит, не гремит, не чванькает? Так тоже бывает. Если вдруг что-то пошло не так, напишите нам по номеру 8-909-955-1030. Это мессенджер наш любимый, Максим Владимирович, смс-очки, ну и, в общем, все ваши любимые средства коммуникации с нами. Интересная тема у нас будет сегодня. Я тут, ну, во-первых, познакомился с статистикой, почитал новости, что, в общем-то, с момента начала некоторых трудностей, назовем их так, с добычей топлива на АЗС, продажи бэушных на вторичном рынке электромобилей и гибридных автомобилей выросли втрое. Новых электричек и новых гибридов тоже прибавляется, там чуть-чуть медленнее, но тоже там темпы роста велики. Так вот, и я не очень люблю, вы знаете, все, что связано с электрификацией автомобилей, мне это как бы претит. Это мои фантомные боли. Я очень люблю классические двигатели внутреннего сгорания. Чем он больше, тем круче. Если это V8, здорово. V12, да, так вообще кайф. Но нужно признать, я не могу не двигаться в ногу со временем и вынужден признать существование всех этих электрических поделок. И вот что мне стало интересно. Когда ты разговариваешь с людьми, которые владеют таким видом транспорта, с той или иной долей участия электричества, они начинают как-то немножко пренебрежительно относиться к техническим жидкостям, используемым в этом автомобиле. То есть им кажется, что если она едет на электричестве, то все, как бы, да, больше им, кроме розетки, тройника, удлинителя, сброшенного с балкона, чтобы зарядить эту повозку, больше ничего не нужно. Но это на самом деле не так. И про как раз-таки всякие разного рода технические жидкости для электричек и гибридов мы сегодня поговорим с Алексеем Исадченковым, главным техническим специалистом компании «Аллея Групп». Лех, привет.
2: Добрый вечер.
1: Скажи мне, правда эта тема настолько обширна, что о ней стоит сейчас говорить? Она меня мучает, я тебе объясню почему. Да, скажи, правда или нет, давай так. Да, нет, да, нет.
2: В каком плане обширно?
1: Ну, а имеет ли это под собой вообще какой-то смысл? Ну, то есть, или все очень просто, все очень линейно и все так же, как с теми самыми старыми...
2: На самом деле, большая часть владельцев думают о том, что жидкости для гибрида и уж тем более для электрички не нужны. Это заблуждение развеивается очень быстро после визита на первого ТО в сервис, когда человек видит количество заливаемых жидкостей и их стоимость.
1: Я расскажу тебе прикол. У меня есть товарищ, у которого есть автомобиль. Это, точнее, мой единственный невымышленный друг. У него есть автомобиль Voya Free. Прекрасный же автомобиль, классный, стильный, модный, молодежный. И он на нем проездил какое-то количество времени. У него там на одометре 10 тысяч километров пробег. Да, межсервисный интервал. Нужно делать ТО. И он мне задает такой вопрос. Говорит, слушай, у меня, говорит, вот смотри, у меня же есть компьютер, это же гаджет на колесах, и у меня, говорит, на одометре это циферки до 10 тысяч домотали, а я захожу в комп и понимаю, что, говорит, мой двигатель внутреннего сгорания, который исполняет роль генератора в данной установке, он в реальности, как бы вот по моточасам, пробежал там 3 тысячи километров. Он говорит, и как мне, у меня вот в рамках первого ТО в 10 тысяч стоит замена масла. А он говорит, а как бы двигатель-то 10 тысяч не прошел. И вот мы с ним такие сели вечером и начали размышлять, на правда или нет, а надо ли менять масло. То есть ответ, на самом деле, на этот вопрос нам дал официальное представительство Voya. Они сказали,

0: Он как бы поехал, спокойно поменял. А вот, собственно, сделал ли он правильно или нет, мы, честно, с ним на кухне вечером до конца так и не смогли понять. То есть мы рассуждали и так, и сяк, но ну, не вывезли, в общем. Поэтому, Леш, давай, приготовь мат-часть. И после вот небольшой музыкальной паузы потанцуем с тобой здесь, как-то разогреемся. И ты нам расскажешь, на самом деле, как это вообще вся магия вот эта вот механическая работа, и как там работают те или иные технические жидкости. Друзья, танцуем и возвращаемся.
1: Вечерний заезд. На радио «Шансон» реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob. ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской область, Народ, Деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob. 18+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Друзья, «Вечерний заезд» снова с вами. Сегодня у меня не очень моя любимая и, как по мне, не очень приятная тема электрифицированных автомобилей, потому что я все-таки считаю это тупиковой ветвью развития. Только V8, только хардкор. Но мы сегодня говорим не совсем об автомобилях этих, а о том, как, в общем-то, их правильно обслуживать, как с ними жить, потому что мы стали их чаще покупать. В гостях у нас Леша Исаченков, главный технический специалист «Аллея Групп», и он точно знает все про технические жидкости для этих тачек. Леш, вот такой важный, фундаментальный вопрос. Для гибридных, а сейчас все-таки, ну, больше гибридов, да, люди не готовы совсем броситься в эту пучину электричества, да, и хотят иметь автомобиль, в который можно плескануть бензинчика и как-то на нем поехать.
2: Ну, наверное, может быть, кто-то и хотел бы уйти чисто в электричку, но пока что, к сожалению, инфраструктуры не хватает. А свежее поколение гибридов, самые топовые модели по пробегу, это китайский автопром, это BYD и Geely. Да. Вот они сейчас меряются, у кого пробег длиннее, и уже цифры начинают зашкаливать за 2500.
1: Звучит очень двусмысленно. Они начинают меряться, у кого пробег длиннее.
2: Вот. А суммарный пробег на полном заряде аккумулятора и полностью заправленном баке превышает уже 2500 километров.
1: О, черт! О, черт! Хорошо, Леш, давай так. Мы все примерно понимаем там плюсы, минусы, особенности жизни с таким видом транспорта, ну, потому что это из каждого утюга, да? Но скажи мне, насколько для вот этого двигателя, который всегда, знаешь, так пренебрежительно говорит, да он выполняет роль генератора, да? Как будто это что-то вот такое совсем, куда даже заглядывать не надо. Скажи мне, насколько для такого автомобиля, для такого мотора важно использовать хорошие, правильные жидкости?
2: Для такого мотора нужны не просто хорошие, а специальные жидкости. Нужно специальное масло.
1: То есть?
2: По одной простой причине, а режим движения у него очень интересный. Дело в том, что у этого мотора как такового нет режима прогрева. То есть он включается и сразу же выходит на режим достаточно высокого момента, высокой мощности.
1: И это может произойти в любой неожиданный момент.
2: Как бы. А вторая проблема. Этот мотор периодически не догревается до рабочей температуры.
1: Остывает.
2: А остывать может вполне серьезно. Поэтому в итоге мы получаем у нас накопление остатков несгоревшего топлива, у нас накопление конденсата в масле. И вот это вот все добро за какие-то там приведенные, вот как в предыдущем блоке прозвучало, условные 3000 километров на двигателе внутреннем сгорании, то есть всего треть пробега от 10 тысяч, они могут нанести проблем куда больше, чем если мы будем все 10 тысяч, но с постоянным полным прогревом двигателя, с постоянной нормальной средней нагрузкой и так далее. А здесь двигатель не прогрет, в поддоне смесь воды, топлива и чуть-чуть масла, и при этом мы без прогрева выходим на мощностной старт.
1: Хорошо, Леша, они технически, эти двигатели, упрощены? Ну, с точки зрения там экономики, допустим.
2: Чаще всего нет. Чаще наоборот, они сложнее, потому что у них задача получить максимальный КПД, минимальный расход топлива на 1 киловатт-час, грубо говоря. Это вопрос длительности пробега, эффективности, презентабельности на рынке. Поэтому это двигатели, которые отжаты зачастую еще сильнее, чем двигатель обычной легковушки. Зачастую на там 3-тонную машину стоит полуторалитровый моторчик.
1: Да, так чаще всего и бывает.
2: А ему нужно крутить генератор, которого хватит, чтобы снабжать электродвигатели, которые тащат 3 тонны.
1: Ну да, и делают это быстро, расходуют быстро, и, собственно, этому маленькому моторчику все время достается на орехи. Так что, друзья, если вы вдруг думали, что сердце вашей гибридной поделки вот этой вот от независимых китайских модельеров, это что-то простое, сермяжное, как генератор на даче, да, куда можно лить что угодно, это на самом деле не так. Знаете, это и в следующем блоке мы вам расскажем, какое специальное масло необходимо.
0: Вечерний заезд. Реклама на радио «Шансон».
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний заезд снова с вами. И сегодня у нас странная тема. Сегодня мы говорим опосредованно об электромобилях и гибридных автомобилях, а конкретнее о технических жидкостях, которые, как выяснилось, очень важны в данном типе автомобилей. Об этом нам рассказал Алексей Садченков, главный технический специалист «Аллея Групп». Лёш, ты почти меня убедил. Тут, кстати, слушатель нам пишет, Елена из Твери пишет, что сейчас меня все владельцы китайских автомобилей сожгут на костре, потому что я назвал их китайскими подделками. Друзья, я езжу на китайской подделке, не стыжусь этого, все окей. Леш, скажи, ты нам рассказал, что масло, специальное масло, очень важно для гибрида как минимум, да? И отсюда вопрос, как выбрать масло или другие технические жидкости для такого типа автомобилей, ведь ну, мы долгое время жили в эпоху там, классических моторов, и большинство компаний имеет, да, глубочайшие компетенции в этом вопросе, а вот с этим новым веянием столкнулись только сейчас. Что выбирать, кто есть из заметных игроков и какие еще советы у тебя есть?
2: Ну, если говорить о заметных игроках на российском рынке, то сейчас мы официально представляем бренд «Лопаль».
1: Так.
2: Это достаточно такая скромная компания китайская, но, может быть, по китайским меркам. Дело в том, что у нее несколько направлений деятельности, и одно из главных направлений — это производство полуфабрикатов литий-ионных аккумуляторов. По объемам рынка они занимают номер один на планете. Вот. Помимо этого, компания, так как является инноватором и одним из главных драйверов по признанию различных китайских компетентных жюри, эта компания считается одним из главных инновационных драйверов рынка внедрения альтернативной энергетики как раз в автомобильный транспорт и в различные другие сферы деятельности жизни человека. И вот как раз эта компания, помимо производства аккумуляторов, помимо работы с двигателями, они еще занимаются развитием полного комплекса расходных материалов под такого рода автомобили. По принципу, ну кому, как не им, знать, какой антифриз будет хорошо жить с батарейкой с высоковольтной.
1: Или все-таки масло, которое поможет не умереть этому маленькому генератору.
2: Какое масло нужно маленькому моторчику, который работает вот в таком рваном режиме? Какая тормозная жидкость будет хорошо работать в присутствии высокого напряжения? Потому что зачастую сейчас силовой кабель идет вдоль того же самого трубопровода, идущего к задним колесам,
1: а на этом архитектурки сейчас 800-вольтовые. Так.
2: Ну, это уже факт, который есть данность. На горизонте маячит 1,2 киловольта. Перспективные. То есть 1200 вольт. Здесь еще проблема будет для автосервисов, потому что вопрос, а это допуск к высокому напряжению.
1: Как заземлиться, правильно.
2: 1200 вольт на тяговых моторах. То есть, грубо говоря, это уже совсем не шутки. И рядом с такими высокими напряжениями классические смазочные материалы зачастую чувствуют себя не лучшим образом. Вот. Это только самочувствие смазочного материала, а еще дополнительные требования к ним ко всем – это отдельная история. И, соответственно, компания «Лопаль», которая является технологическим партнером ведущих производителей электромобилей и гибридов, она как раз и работает для того, чтобы все, что собрано с ее аккумуляторами, работало долго и счастливо.
1: А, хорошо. А насколько широка вообще линейка, допустим, масел для вот этих маленьких моторчиков в гибридах?
2: Если брать именно специализированные, у нас сейчас 4 сорта.
1: 4 сорта, вот о них подробно ты нам расскажешь после небольшой музыкальной паузы.
0: Вечерний заезд.

0: Не могу.
1: Вечерний заезд на радио «Шансон».
2: А, друзья мои, возвращаемся мы к скользкой теме смазочных материалов, как бы это ни звучало, для гибридов и электромобилей. Странная ерунда. Технических жидкостей, давайте так называть их правильно. У нас сегодня в гостях Алексей Садченков, это главный технический специалист «Алия Групп». И он нам рассказал, что, во-первых, нужно для маленького этого моторчика, генератора в гибридном автомобиле, специальное масло, потому что маленький моторчик страдает и плачет. Это раз. Во-вторых, он нам открыл тайну, что существует авторитетнейший китайский производитель под названием «Лапаль», который... Как по мне, честно говоря, единственный. Ну, я просто не знаю других примеров, кто настолько глубоко заморочился вот этой темой для специализированных масел для гибридных автомобилей. Ты обещал нам рассказать про линейки, про продукты, про все. Давай, как они рождаются, чем они особенные, как они называются, где их найти и трам-пам-пам. Давай.
3: Ну, сейчас я, может быть, не буду так подробно рассказывать про весь ассортимент, а расскажу про новую звезду на рынке масел. Это реально продукт, который многие, кто вращается в мире моторных масел, называют это технология завтрашнего, а то и послезавтрашнего дня.
2: Ага.
3: Для большинства. Суть в чем? Как мы уже обсуждали, основная боль любого владельца гибрида – то, что мотор не прогревается и рано или поздно скапливается конденсат.
2: Да.
3: Если у нас в стране таких регионов не все 100%, то в Китае очень многое, скажем так, сконцентрировано на побережье, где высокая влажность. И гибриды там реально страдают и плачут, вот эти маленькие моторчики, потому что за 3000, которые он проехал на ДВС, из 10, 15 и более даже тысяч, он успевает наглотаться такого количества конденсата, что масло начинает превращаться в поддоне в эмульсию. Обычный классический продукт для двигателей внутреннего сгорания в такой ситуации уже не защищает мотор от слова совсем. То есть вытащили щуп, увидели белесое масло и понимаем, что...
2: Мягко говоря, не защищает.
3: Вот, эвакуатор надо вызывать, но не для того, чтобы доехать и сделать ТО, а уже пора менять мотор, потому что придется его ковырять и достаточно серьезно.
2: Это правда.
3: Так вот, в прошлом году совместно компания «Лапаль» и один из мировых лидеров по производству пакетов присадок для моторных масел, компания Lubrizol, представили на рынке новейшую технологию масла, которое продолжает защищать двигатель даже в том случае, если оно набрало конденсата и уже представляет из себя эмульсию.
2: Это как?
3: Дело в том, что
2: для меня это...
3: противоизносные присадки могут работать не только растворенными в масле, но и в воде. То есть им все равно, в какую жидкости их размешали.
2: Звучит немножко как один из фокусов Дэвида Копперфильда.
3: Нет, звучит реально страшновато, но на самом деле такого рода уже наработки были, но это была, правда, только гидравлика. Там не было высоких температур, не было рядом ничего горящего, поэтому там было проще. А здесь подобная вещь еще окислялась, забивала кольца, куча шлама по мотору. А вот это масло выдерживает нагрузки, и когда вы достаете при эксплуатации на таком масле щуп из поддона и видите все-таки сильно помутневшее масло наполовину из эмульсии, вы понимаете, что нужно просто, не забивая, в ближайшее время доехать до сервиса и поменять масло. Это вот как раз наша новейшая линейка.
2: Это сильно расслабляет, Леш.
3: Это не расслабляет. Это вопрос в том, что...
2: Меня расслабляет.
3: Не нужно паниковать, но и не нужно сильно забивать. То есть увидели эмульсию, доехали до сервиса, поменяли.
2: То есть доехали рабочая своим ситуация. Ходом. Хорошо, да. Леш, ты так сейчас просто сказал, новый инновационный продукт, но как будто тебе нельзя его называть. Ты можешь назвать?
3: Guardian HPO. А вот линейка состоит из двух масел: 0W16, 0W20, гибриды, энергоэффективность, гуще не бывает.
2: 0W16?
3: Да.
2: Ничего себе.
3: Вот. Не, ну, по сравнению с внутренней Японией, где уже начинает появляться в ходу 0W8, это еще и густовато.
2: Хорошо, вот. Леша, а вот это масло. Так, давай, дай бог памяти,
3: Guardian HPO.
2: Guardian HPO. А его уже можно у нас купить?
3: Да, оно уже на полках.
2: А какого цвета канистра?
3: Канистра характерная. Если брать бренд Лапаль, то практически все, что связано с альтернативной энергетикой в легковых автомобилях, легко узнается по голубым оттенкам канистры. Это голубой, красивый, такой яркий металлик. Вот как в свое время все, что связано с электричеством, любили красить в ярко-синий, вот именно так.
2: Да вернемся, друзья.
0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте к

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, добрый вечер. Еще раз вечерний заезд с вами. И у вас остается последний шанс спросить у Алексея Садченкова, главного технического специалиста «Аллея Групп», о том, какое масло, лить ли его в ваш гибридный автомобиль, какие жидкости нужны для электрички, можете написать по номеру 8-909-955-1030. Алексей вам поможет с выбором. Леш, смотри, с гибридом мы более-менее разобрались. Я абсолютно теперь уверен в том, что моторчики вот эти маленькие, которые выполняют функцию генератора, не такие уж простые, и пренебрежительно к ним относиться точно не стоит. Надо быть внимательным, надо использовать правильное масло. И ты нам рассказал, какое, да? Теперь давай подойдем к электромобилям. Там-то жижа откуда? Ну вот я абсолютно уверен, что люди, не погруженные в эту тему, они тебе скажут: ну это же электричка. Там есть батарейки, проводочки, колесики и погнали.
2: Ну, во-первых, для того, чтобы электромотор приводил в движение колеса, нам нужны простейшие, но редукторы. Вот, так. Соответственно, там уже есть масло. А во-вторых, некоторые моторчики для того, чтобы продлить себе жизнь, очень любят масляное спа, то есть они любят плескаться в масляной ванне. Вот, а теперь опять же возвращаемся к нашей любимой сноске. А какое напряжение у нас на тяговом моторе? И заливка обычной трансмиссионки может закончиться очень-очень нетривиально, если особенно это мокрый мотор, так называемый. Поэтому про масла для тяговых моторов – это отдельная тема.
1: Хорошо, Леша, да. А как вот на практике, да, то есть насколько часто нужно менять вот эти жидкости у электромобиля? Ну так, в среднем по больнице.
2: В среднем жидкости, ну, очень тяжело дать, опять же, среднее по больнице, потому что разные производители, разные конструктив, очень много всего
1: я
2: разного.
1: Я имею в виду, смотри, это как масло в коробке, ну, то есть мы же знаем, что нет, масло в моторе нет. Там раз 10 тысяч, в коробке раз там условно от 60 до 80, там как примерно?
2: Ну, на самом деле, масло в ведущих мостах ведь меняется почаще у внедорожников, чем в коробке. И вот это где-то ведущий мост, и зачастую даже покороче интервал замены. Почему покороче? Потому что масло в присутствии такого напряжения рядышком, хоть мы его будем пытаться сделать золотым, оно будет все-таки стареть быстрее. Потому что когда рядом 1,2 киловольта, все противоизносные, противозадирные, полярные присадки говорят: ой, что-то нам тут это самое
1: нас припекает. Припекает, да.
2: Вот. Это вопрос номер один. Поэтому трансмиссионки нужны специальные. И сейчас уже найти вот электричку или гибрид, где заливается либо обычная АТФ-ка, либо обычная трансмиссионка в блок электромотора, уже редкость. Уже специальные. Начинаешь смотреть напряжение пробоя и так тихо удивляешься, потому что некоторые трансформаторные масла для энергетики имеют показатели чуть поскромнее.
1: Ничего себе. Хорошо, Леш, скажи мне, а вот, собственно, давай сейчас чуть-чуть остановимся на этом блоке. Вот эти масла, есть в линейке Лопали или нет?
2: Да, полная. То есть вот практически мы можем закрыть, наверное, процентов 95 всего, что есть из того, что приезжает из Китая. Есть буквально несколько экзотических моделей, где спецподобранные варианты и так далее, которые закрытая технология. Ну, к сожалению, то, что спрятано, то, что засекречено, просто так.
1: Ну, это не репрезентативно, это такие, да, скажем так, частные случаи. Скажи, какие еще важные жидкости в электричках имеют место быть?
2: Ну, еще остаются две жидкости, которые мы немножечко упомянули. Это антифриз и тормозная жидкость.
1: Что с антифризом?
2: С антифризом
1: звучит вполне привычно.
2: Да, потому что если у нас гибрид, то бывает ситуация, что у нас антифриз. Ну, во-первых, нам в гибриде обязательно нужен антифриз для этого вот маленького моторчика. Вот, и там он ближе всего к обычным машинам, все, за исключением одного «но». Иногда бывают гибриды, у которых либо общий контур, либо одинаковый антифриз в контур и батарейки, и двигателя внутреннего
1: сгорания. Что, наверное, не очень классно.
2: Это достаточно сложно для антифриза. Но, к счастью, это встречается не так часто. Чаще всего для двигателя свой антифриз, для контура батарейки свой, у электромобилей точно контур батарейки свой. И вот в контуре батарейки антифризу перепадает на орехи-то дважды за один и тот же интервал движения.
1: Как это?
2: А потому что, если мы привыкли к обычному двигателю, завели, он прогревается, и только на прогретом моторе антифриз начинает, в принципе, работать.
1: Да.
2: А в электричке мы подключили ее сначала к зарядному устройству. Чтобы она начала принимать высокий зарядный ток, нужно сначала подогреть батарейку.
1: Да, все правильно.
2: Потом она выходит на высокий заряд, ее надо охлаждать, чтобы не перегрелась. Потом мы ее отключили от зарядника, поехали. Нам нужно, опять же, если она за этот промежуток времени успела остыть, сначала подогреть, чтобы она выдала нам нужный ток и моторы тянули правильно. Чтобы не было вот этого пресловутого, а вот у нас тут просадки мощности и всего прочего, для того, чтобы мы чувствовали себя как в троллейбусе.
1: Хорошо, что это специальные антифризы, как это выглядит?
2: Да, это специальные антифризы, которые полностью совместимы с материалами внутри батарейки. Это антифризы, которые очень имеют высокие электроизолирующие свойства, в отличие от обычного, классического.
1: Сколько, Леш, антифриза примерно в электромобиле? Ну, такого среднего размера.
2: Ну, в зависимости от конфигурации, но чаще всего свыше 10 литров и прилично.
1: 10 литров?
2: Да.
1: Очметь. Хорошо. У Лопаля существует такой антифриз?
2: Есть вариант как для гибридов, где один антифриз — это Е31, он подходит и в двигатель, и вне капризные батарейки. Если у нас батарейка топовая, требующая спецуху, сейчас вот вышло новое поколение Кулион. Только-только получили на склад, в ближайшее время отгрузим в розницу.
1: Кулион, друзья, Лопаль Кулион — очень простое название для вашей электрички. Вечерний всем заезд. До понедельника.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: «Шансон». На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
1: Все именно так, дорогие друзья. Программа «Только для вас» на волнах самого душевного радио. У микрофона Андрей Лобанов. Ближайшие 60 минут посвятим вашим приветам, поздравлениям, признаниям любви, ну и прочим значимым событиям, которыми вы готовы поделиться по единому номеру для ваших сообщений. +7 909 955

5-103-0. Ну и заходите к нам на сайт, там тоже, кстати, много всего интересного. Ну и Коль начал сообщать интересную и полезную информацию. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио, имейте в виду. Слушайте любимые песни, песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Но все это для лиц старше 18 лет. А вот теперь поехали к вашим приветам, поздравлениям и что там есть еще. Добрый вечер, любимый «Шансон». Поздравьте, пожалуйста, меня с... у меня сегодня 2 по 25. Елена Приютов, Ростовская область. Поставьте, пожалуйста... «Я куплю тебе дом», группа «Лесоповал». Кстати, участники всенародной танцплощадки «Разгуляй». Благодарю, Леночка. С днем рождения тебе, счастья, конечно же, здоровья. И песня обязательно будет вот чуть-чуть попозже.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Только для вас, только для вас.
7: Добрый вечер, «Радио Шансон». Передаю привет Алексею, он сейчас в Ледозере. А от Николая прилетел привет. Добрый вечер, «Радио Шансон». Хочу признаться в любви своему мужу Игорю. Я тебя очень люблю. Любимый, любовь из Шанталы. Сколько раз слово «любовь» встречается в этом сообщении. Любовь, вам тоже большой привет. Добрый вечер, «Шансон». Мои дети в Алексеевке, Истринский район, клеят обои. А я в няньках у любимой внучки Есении. Песня для вас будет веселой обязательно. С добрым вечером, любимое и душевное радио «Шансон». Передаю привет моим любимым женщинам в Ессентуки. Бабушке Вере Алексеевне в Черкес, крестной Ирине Юрьевне, маме Светлане в Твери. И пусть вечерняя атмосфера принесет отличное настроение, радость и удовольствие от отдыха. Я вас всех люблю. С подписью «Андрей». Здравствуйте, дорогое радио «Шансон». Хочу пожелать бабушке Елене Анатольевне Прищепенко крепкого здоровья. Она лежит в больнице 31 на Крестовском острове по адресу «Динамо». Хочу сказать: мама, я тебя очень сильно люблю. Артемий написал это сообщение. Поправляйтесь, бабушка Елена Анатольевна, скорее. Артемий, от тебя жду сообщения, когда бабушка поправится, чтобы ты обязательно написал. Здравствуйте, любимое радио. Мы сидим у костра и слушаем любимые песни. Передаю привет. Передайте привет мне и мужу Сергею Федякину от Натальи из Самары. Привет вам, ребятушки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Продолжается программа «Только для вас», уважаемые слушатели. У микрофона Андрей Лобанов. Номер, единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 1030. Добрый вечер, уважаемый Андрей. Здравствуйте, Наталья из Долгорукова. Поздравляю всех настоящих любителей и ценителей шансона с праздником Рождеством Пресвятой Богородицы и вас тоже. Спасибо большое. Здоровья всем, мира и добра. Отдельный привет моей подруге Ольге в Курчатов, Леночке Карабановой и ее маме Галине. А также всем, кто меня знает и узнал. Всем друзьям из разных уголков России лучики добра и позитива. Но песня уже для тебя была, Наташенька. Здравствуйте, радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, Анастасии. И я ее очень люблю. Спасибо тебе за все, Настенька. Виталий Владимирович написал. Виталий Владимирович, молодец, красавчик. Обязательно пиши еще. Добрый вечер, любимое радио «Шансон». Пожалуйста, передайте привет моей любимой жене. Екатерине Орловой Вороновой. Прошу прощения, если вдруг ударение не там поставил. Она сейчас за рулем, везет нас домой. Екатерина Орлова Воронова, будьте, пожалуйста, внимательны. Ни гвоздя, ни жезла, следите за дорогой. Так, ну а что, напомню номер. +7 909 955 1030. Единый номер для ваших сообщений. Ну и песня для всех, кому только что передавались приветы. Ну и кому передадутся еще.
1: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Продолжается, дорогие друзья, программа «Только для вас». Единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Друзья, поздравляю Диму Лещенко с пополнением в семье. Сегодня на свет появился настоящий богатырь Маркус весом 450 и 55 сантиметров. Спасибо маме, что подарила такого здоровяка. Подписываюсь под каждым словом. Димка, папка. А теперь ты папка, да? Еще раз, судя по сообщению, уже есть сестренка у Маркуса, а у сестренки есть братик. Так, дорогие друзья, добрый вечер, дорогое радио. Передаю привет, пожалуйста, передайте привет нашей маме Лидии Ивановне Климантовой. Хорошую песню ей есть сегодня 82, и она самая лучшая мама, бабушка и прабабушка. Здоровья ей крепкого, и пусть все будет хорошо. Любящий ее муж, дочка, внук и все наши близкие. Добрый вечер, любимая радио «Шансон». С большим вечерним приветом к вам из Рязань, Леночка Карабанова. Поздравляю всех с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Желаю всем мира, здоровья, благополучия. И вас, Андрей, с праздником. Спасибо большое. А также передайте ответный привет моей подруге Наталье Коткиной из Долгорукова. Наташ, здоровья тебе и всей твоей семье. Спасибо, что нас не забываешь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 33 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Келек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас, только для вас.
3: Ну и, дорогие друзья, медленно, но верно подходит к своему логическому завершению программа «Только для вас» на радио «Шансон». Напомню, единый номер для ваших сообщений плюс 7-909-955-103-0. Добрый вечер, радио «Шансон». Передайте привет моей любимой женуле Машуньке. Она сейчас домыла окна на кухне после ремонта и очень устала. И хочу ей сказать, что я ее очень сильно люблю и скоро привезу нам новую красивую современную кухню со встраиваемой техникой. Осталось немного подождать. Так, село Михайлово, любимая жена, спасибо большое. Привет из Таганрога. Вот так. Привет всем дальнобойщикам, передает Алексей. Ровных дорог вам, ребятушки, да, ни гвоздя, ни жезла. Здравствуйте, дорогой радио «Шансон». Хочу поздравить Елизавету с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, счастья, любви, никогда не унывать. Что ж, присоединяюсь, с днем рождения. Дорогие друзья, пишите, но уже сообщения ваши завтра зачитают. В 15:00 старт программы «Только для вас». Напомню, координаты. Единый номер для ваших сообщений плюс 7-909-955-103-0. Ну и песни, которые просили все, конечно, не получится поставить, но что-то точно здесь.

Час зачатья я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет недосрочно.

утробе ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да тунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда сорока огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы меня, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на Первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела тело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу.

подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяна на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать и я, пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим.

мания, пришла страна лимония, сплошное чемотание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкий я, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под

играли в фантики, пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы, было дело, и цены снижали.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Радио «Шансон».

Есть смысл и душу вкладывать, и жить, и идти до цели. Но помните, радио «Шансон» всегда с вами. У микрофона Андрей Лобанов. Добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
6: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: самый близкий друг.
1: Это же прекрасно, когда есть такие хорошие и близкие друзья, которым можно набрать в любое время, которых можно позвать с собой в любое место. Например, на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» с друзьями. Представляете, как круто оторваться, и будут новые воспоминания. А, кстати, «Эх, разгуляй» у нас будет 14 ноября. Времени остается все меньше. Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайф-арене. Самые доступные билеты, дорогие друзья, на танцпол. Там каждый зритель сможет стать частью большого музыкального праздника. На сцене «Разгуляя» легенды радио-шансоны, новые звезды. Все это для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

слушаете радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

Ну что, старт новой недели дан, и каким бы он ни был, продолжать все равно нужно. И хорошо, если вы будете продолжать вместе с нами, самым душевным радио, радио «Шансон». Меня зовут Андрей Лобанов, услышимся уже завтра, дорогие друзья.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: Ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям» в рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Радио «Шансон».
7: Значит, опять домой.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай.
7: Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
0: Тверь, 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером, подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Полоцк, деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

повалены наши кресты. Разошлась судьба кнутами, пишешь жгучими дождями. Не кино я, брат, смотрю, а жизнь живу.

голоса. В спину Катьки, малолетки, слухи гадкие, что нашла ты в нем, ах, стись, ты ж красавица. У соседки, малолетки, Катьки, Катеньки, глазки слезы, сны занозы, с кляксой ручка нервная, а мне в погонах почтальон.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 32 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный Шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

ветру сдаю перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: на меня.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ». Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай.
6: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

кислотам. Мимо пролетаю с ветерком, ты несешься, обливаясь потом. Может быть, на дачу с рюкзачком.

Просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Где-то мы встречались с тобой в офисе в моем ли кабинете. Ты стояла, страх чуть живой, и уже на том казался свете. Я тебе сказал, пока живи и ступай паши, как в чистом поле. Если станет трудно, позови, я приду и в раз тебя

0: радио «Шансон» реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

московскую. Темной ночкой на радио Шансон. Темной ночкой песни серьезные, правдивые песни за жизнь.

0: Привет, друзья. С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Конечно, можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
1: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
1: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
1: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Конечно, можем.
1: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
7: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
6: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
7: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
6: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
7: Только бибидастер с собой захвати.
8: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай. Выбирай.
11: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.